0: эту ночь.
1: Размер имеет значение?
2: Смотря для чего.
1: Конечно, для хлеба.
2: Размер хлеба «Латвия Смайзник Слил Майзе» имеет значение.
1: Купи один из 9 видов хлеба «Лейл Майзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейл Майзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
3: Tagad Big Bang piedāvāja ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu. Ko? Kā? Uzlabosam mājokli ar Big Bang mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bang LV. Big Bang. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 31 августа особые цены с Мего Драукс. Копченая курица Тякова 4,99 и творожный торт Пеллия 6,99. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
5: Крутые новости! Победитель Латвия с Гада Авто Купра Терамар доступен сразу со склада. Полный привод, 204 лошадиные силы от 37 200 евро. Каска в подарок. Больше мощности.

0: некоторое. Вот это что? Это испанский? Это испанский?
1: Наверное.
0: Испанцы. Как? То есть вот нет ощущения того, что испанцы, что у испанцев всегда все хорошо.
1: А, да, да.
0: Вот просто есть всегда ощущение, ты видишь, ты из Испании, значит, у тебя все супер. Значит, проблем в жизни нет. Ты загорелый, красивый, у тебя все время солнце. Круто.
1: Не, ну наверняка есть грустные испанские песни, но я
0: наверняка
1: просто...
0: Наверняка нет, так вообще...
1: Зачем нам они нужны?
0: Так вообще понятно, что и у людей в Испании наверняка есть проблема. Как бы не так, что... Но, и когда ты говоришь вот про Испанию, кажется, что там просто все счастливы. Когда думаешь вот про Англию, это мне кто-то говорит, вот в Англии так мне не кажется, что все счастливы. В Англии все какие-то, у меня как будто бы ощущение,
1: да что
0: люди...
1: Что это за стереотипы? Так ты говорю... вчера уже эту мысль продвигала,
0: что
1: тебе
0: именно?
1: Написали, чего вы гоните на Англию, у нас все хорошо, погода.
0: Про
1: сказал, погода отстой, да, все написали, да. Отличная была жара в этом году. Сейчас ты про настроение придумываешь.
0: Ну, а мне не очень нравится,
1: не
0: Англия.
1: Нравится Англия.
0: Ну,
1: да?
0: Я не могу сказать, что мне оно, во-первых, дорого, во-вторых, сколько раз там была, честно, меня не впечатлило. Погода мне там вообще не нравится, сколько я там была, всегда были дожди. Поэтому ничего не могу сказать. А в Испании, сколько я раз была, там всегда то, что я люблю, сиеста. Там всегда дешевое вино, очень дешевое вино.
1: Ты знаешь,
0: хорошо, вашему здоровью.
1: Блин, я не хочу, конечно, анекдот тебе рассказывать, но, видимо, придется. Когда человек из рая поехал в ад посмотреть, как там дела. И там его встречают, там у него тусовочка.
0: Не путайте иммиграцию с
1: туризмом. Да, говорит, я хочу, говорит... Ну нет, анекдот не так рассказан, потому что там сначала история, а потом финалочка.
0: Ну да,
1: ну ты уже рассказала, да.
0: Я поняла. Значит, ты имеешь в виду, что в Англии, тогда это получается, если у них,
1: ты турист, конечно,
0: если у них фиговый туризм в Англии, так как там жить тогда?
1: Почему кто-то сказал, ты просто фиговый турист, вот и все.
0: Не, ну я несколько раз туда, да. Мне не моя страна, не моя страна. Вот.
1: Иди туда на какой-нибудь тоже праздник, и все будет нормально.
0: Ты была и на праздниках, и все в порядке.
1: Так, кто был? Давайте, расскажите, что давать нам.
0: Да, не нужно тут в Англии цепляться. Здесь же дело в ощущениях. Поэтому мы переходим к следующей стране. Если ты берешь, допустим, Индию.
1: Давай следующую.
0: А как тебе кажется?
1: Ну, я кажется, по-разному очень сильно.
0: Ну, а вот ощущение как у тебя?
1: Ну, как будто в столице все дорого-богато, а потом где-то за 3 метра от отеля уже опасненько. Ну, не опасненько, а странненько.
0: Странненько, хорошо. Но есть ощущение, что они едят все время рис и танцуют.
1: И песни поют.
0: И тоже у них все хорошо.
1: Поют песни,
0: такие,
1: это важно.
0: Та-ра-ра-ра-ра. Люди как будто очень добрые. В Австралии.
1: Но
0: вот
1: бедные.
0: А хорошо, а в Америке? Вот какое у тебя ощущение?
1: В Америке?
0: Да, вот если вы говорите, вот тебе говорят, вот Америка. Вот у меня сразу два таких. Вот, первое, это значит, что обязательно ходят в костюмах, зарабатывают миллионы.
1: О, нет.
0: А
1: у
0: второе?
1: Меня обязательно вот после школы едут на кампус и в куртках с белыми рукавами играют в бейсбол.
0: Играют в бейсбол. Без этого никак, да?
1: Естественно.
0: И
1: черлидерши в обязательном порядке должны приходить
0: тебя, когда ты поступаешь
1: на тусовке, на вечеринке.
0: Да, красавицы, блондинки.
1: Да, это
0: стали
1: важно.
0: Стали 55 сантиметров.
1: Все как одна.
0: А грудь совершенно другая. Круто. Да, примерно так.
1: Ну вот.
0: А Литва?
1: А Литва, слушай, мне...
0: А Литва как будто все работает. Мне так. В Литве много все
1: я
0: работают.
1: Я не знаю, ну да, это что,
0: они
1: в
0: очень много
1: этом
0: работают.
1: Что-то есть. Я видел, что там все время что-то строят. Я как
0: да,
1: не проезжаю.
0: Причем работают.
1: В любой город приезжаешь. И классно, что, ну, мне очень нравится, ну, Каунас очень классно. Потому что вроде бы как же не столица.

0: Ну ладно, ты говоришь вот в Америке. А как тебе, если я тебе расскажу про так же называется. Короче, ты приходишь в Калифорнию, это, да, сделали. Ты приходишь в специальный парк, и там стоит специальный ящик, ты как собачница должна понимать, в котором лежат палочки для собак. Собака выбирает себе палочку, с которой она будет бегать в зубах, да? А потом,
1: ах ты,
0: побегав...
1: То, что валяется на дороге, уже не кошерно.
0: Нельзя. Ну, вообще, чтобы палочки что... валялись на дороге.
1: Ясно.
0: Вот, выбирай палочку, ага. Поносила, погрызла,
1: да.
0: Положи обратно. Когда при выходе из парка. Специальный шкаф, как библиотека. И там библиотекарь. Ладно, нет.
1: И изначально это бесплатно. Потом, через пару месяцев. А теперь...
0: Да, да, да, 100%.
1: Учимся следующему трюку. Ты находишь доллар у своего хозяина.
0: Берешь в аренду палочку.
1: Подсадили собак на палочки.
0: Сейчас пока что бесплатно, да. Но при этом, ты понимаешь, там же есть выбор. Ты можешь взять себе, как Гарри Поттер, идеальную палочку, подходящую только для себя. Ее берешь, но надо вернуть. Это аренда, как-никак, да.
1: Это самая большая проблема для собаки.
0: Или можешь,
1: хочу,
0: конечно...
1: Хочу играться, но не отдам.
0: Можешь оставить какую-нибудь свою, принести, положить. Ну, ты же раньше мог в библиотеке свои книги отдать? То же самое, наверное. Пришел с какой-то своей палочкой, оставил ее, а вдруг кому-то она тоже понравится?
1: Ну, да.
0: Не знаю, можно ли забирать с собой на дом по специальному этому билету, как там?
1: Короче, понятно.
0: Ну, выглядит очень прикольно, да. Dog Stick Library, там прям написано на них. И лежат эти палочки сложенные.
1: Нужно будет уточнить, кто взял на эту идею денег и сколько.
0: Ну, тут не скажешь, что как бы много денег это и взяли. Это, в принципе, обычный ящик с палками. Возможно. Ну, хорошо, он красиво оформленный.
1: Это никак не взаимосвязано с той суммой, которую они могли взять на то, чтобы реализовать эту идею.
0: Совершенно верно. Ну, а что ты?
1: Ну, ладно, хорошо. Тогда давай
0: крутятся как могут.
1: Небольшой рекламной паузы. Расскажем про тоже жителей Нью-Йорка и про их новый тренд.
0: Ты хочешь так, да?
1: Давай так.
0: Тогда будет... Еще такой трек после паузы, если ты не против. Love Sensation от Мадонны и Кайли Миног. Это новинка на топ-радио. Ну, заодно Disco Lines и...

0: через полторы минуты сразу. Оставайся с нами, Топ Радио. Доброе утро.
1: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Газированный напиток 330 мл 59 центов. Творог 9% XXL 1 кг 200 грамм 4,19. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
3: Крутые новости. Победитель Latvijas Gada Auto Cupra Terramar доступен сразу со склада. Полный привод, 204 лошадиные силы от 37 200 евро. Каска в подарок. Больше мощности, больше удовольствия за рулем. Cupra Terramar доступен сразу, только в Auto Bravo Motors. Не упустите. Забронируйте тест-драйв на Auto Bravo LV и ждем в гости в салоне на Карле Улмане Гатва 96 и Краста 42.
4: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
5: Vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
6: Top Radio. We love summer.

0: Мадонна с Кали Минок. Прекрасный.
1: Да, девушка. Хороший дуэт. Отлично был бы, если был бы. А что? А что ты вспомнил? Просто вспомнил женщин, которые
0: вдали от тебя. Не, они только что пели песню.
1: А это они вместе пели, да?
0: А ты что, не... А, ясно. Так, я вспомнил про твою историю. Нет, точнее, ты не вспомнил ее. Давай, рассказывай.
1: А, подожди, да, все, слушай. Ты что, я считаю, что это вообще офигенная история. Почему? Потому что, во-первых, она произошла в Нью-Йорке.
0: Прекрасно.
1: А, во-вторых, она связана с политикой.
0: Сейчас не очень.
1: А мы это любим.
0: Итак, опять шутки про Трампа. Не очень, но...
1: Нет, в этот раз нет. Оказывается, помимо Трампа, есть еще и другие политические персоны в этой стране. Да, все началось очень просто. Молодой человек. А зовут молодого человека, ему 20 лет. Указан только его ник, знаешь, уже в социальных сетях. Имя пропало. Отчество не существует, фамилия не нужна. Он опубликовал в своем Инстаграм, или может быть не Инстаграм, может быть другой какой-нибудь уже современной соцсети, жалобу на то, что определенная выбоина, которая мешает ему жить. Да? Он говорит, что ну сколько можно уже вот эта выбоина, вот сколько я вот живу, вот сколько я себя на этом свете помню, это выбоина, она все вот была, мешала. И обратился, отметил мэра Нью-Йорка. Зорана Мамдани. Так зовут мэра Нью-Йорка.
0: Ну так.
1: Он попросил заделать эту выбоину, починить также питьевые фонтаны, что его тоже раздражало, да. Также проржавевшие ступеньки заменить, ну и какие-то определенные еще моменты для благоустройства города. Он опубликовал это в неком таком порыве ярости и был в шоке. Это, кстати, в Твиттере, вот, пожалуйста, да. Это видео набрало сразу там 4,5 миллионов просмотров. Он был в шоке, что к тому моменту, когда он возвращался там, с работы, да, или с учебы, не суть важно, но он жаловался с утра, а к вечеру выбоина была заделана. Да, с работы возвращался. Он, естественно, не остановился, да, потому что, во-первых, он поделился хорошим результатом, что, ребята, нас услышали, ура! После чего мэр города снял видео, где он помогает и чинит питьевые фонтаны, на которых

0: жалуется и только он. И он реально опубликовал видео, типа, что ага, stay cool, stay with New York. Ну, здесь в таком классном, ну, гиперполизированном... сильном, типа, образе, как бы рекламном, знаешь, то есть как бы использовал эту ситуацию. Говорит, вот тут он вместе, тут работника показали, который полез в фонтан. Естественно, все это дело завирусилось. Люди начали подсоединяться, подключаться и обращаться к мэру Нью-Йорка. Кто-то по поводу велодорожек, что вот, пожалуйста, разберитесь с этим. Тут, пожалуйста, обратите внимание на это. И некоторые из дел действительно начали в очень быстром порядке мэри решаться. Ну, люди просто были в шоке. После чего... Как ты понимаешь, это тоже в определенный момент завирусилось. И люди уже начали обращаться к нему не только по проблемам, связанным с каким-то городским таким градоустройством.
1: Да.
0: Молодой человек, ну ты знаешь, как тоже в фильмах мы видим, там получается какой-то музей и ступеньки красивые, да, и на ступеньках там периодически обедают, завтракают и так далее, ну проводят время. И молодой человек говорит, посмотрите на эти ступеньки, что с ними не так, что с ними не так? Правильно, здесь я должен сидеть со своей второй половинкой, а у меня нет второй половинки! Мэр, помоги! Ну и что ты думаешь, мэр тоже ответил в Твиттере, он прислал ему несколько вариантов, куда он может сходить для того, чтобы познакомиться с кем-то, там какие-то, вот как раз там спид-дейтинги, еще определенные...
1: Боже, в Нью-Йорке столько вариантов, куда сходить.
0: Ну да.
1: Это было несложно. Самая легкая задача, он такой, ес!
0: Наконец-то что-то там можно попроще. Да, некоторые люди просили, например, остановить уже дождь, да, потому что уже поверили в то, что мэр просто может все, что угодно. Причем просили...
1: Есть вообще ощущение, что мэр не своим делом занимается, потому что если говорить про этого парня, он же с Уганды сам, да, вот этот, ну ты помнишь,
0: мэр?
1: Ну немножечко там была скандальная история, что мэр Нью-Йорка, он немножечко не местный и ну как Зохран Мамдани.
0: А я даже знаю, кто по этому поводу там... говорит.
1: И его через выбрали все.
0: Через какой забор он перелез?
1: Да.
0: А я там, говорил, нужно было
1: там
0: строить.
1: Там не все были довольны. Ну да, с Уганды пока нет забора. Короче, да, и он, его предвыборная кампания заключалась в том, что должен был быть бесплатный транспорт. В Нью-Йорке есть бесплатный транспорт или нет в результате?
0: Ну, скорее всего, зато выпай. И вторую половинку поможете найти.
1: Вот как будто бы не всем занимается. Но чисто политика. Что резонанснее, что больше на слуху и на хайпе, мы делаем.
0: А насколько нам, простым людям, важно, чтобы на нас чуть-чуть обратили внимание.
1: Черт, все предвыборные обещания, они уже давно забыты. Главное, вот, выбоина сделана, ступенька.
0: Мэр поставит тебе лайк на

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде в этот четверг, 27 августа, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями без существенных осадков. Температура воздуха днем +20, +21 градус. Ветер северный до 5 метров в секунду.

0: устройств.
1: А, ты это?
0: Ну да, ежегодная такая...
1: Традиция?
0: Такое, да, традиция, презентация.
1: Уже 17 лет подряд.
0: Угу, продолжает тянуть и притягивать это дело за уши.
1: Есть такое дело. Ну, нет, не жду. Уже больше давно как будто бы.
0: А молодежь, это, я вот думаю, это да. Потому что ты постарел? Или
1: нет,
0: потому что уже потому... никто не нету такого прорыва?
1: Ну, известный факт. Нэтали, давай, можем опять это обсудить. Просто прорывов нету больше. Угу. Скажем, если там отличалась сильно какая-то там вторая модель от третьей, третья от четвертой, четвертая от пятой и так далее, да, то 15 от 17 отличается практически ничем.
0: Я тебе скажу, что я даже не знаю, какой у меня телефон.
1: Да, ну это нормально вообще. То есть, ты не знаешь, и пин-код свой, скорее всего.
0: Пин-код-то я...

0: приходится вообще там?
1: Ну, мне кажется, 16-й. А что у тебя?
0: Не, ну просто стало тоже интересно, честно говоря.
1: Ну, я помню, что у тебя должен быть 16-й.
0: Ага, почему ты помнишь?
1: Ну, потому что я помню, когда ты купила через год после того, как я купил и так далее.
0: А, вот так, да? А вот сейчас посмотрим, ты прав. Название модели, ты прав. А здесь сейчас уже какая? Сейчас же будет 18-й, вот они будут представлять 18. Значит, я...
1: Так что такое? Ты сейчас просто пытаешься заработать на новый телефон? Тебе заплатили?
0: Нет. Вот я хотела просто понять, теряю уже хватку во всех этих новиночках. Молодежь сама, она следит за этим?
1: Вряд ли.
0: Уже все?
1: Ну, ты же слышала про тренд сейчас, например, ты не обращала внимания.
0: Наоборот, да, старые находят.
1: Молодежь, многие ходят с проводными наушниками.
0: Но это не только молодежь, это звезды тоже, очень многие задают.
1: Ну да. Типа, но они подхватили. Потому что ушел тренд на роскошь, вот это вот, да, и лакшери, и все это. И в противовес всему стали покупать дешевые телефоны и дешевые гаджеты, как проводные наушники. Якобы, что вот как в качестве протеста.
0: А это тренд или нужда?
1: Ну, у кого-то сначала
0: была... Вот эти вот хипстеры по принуждению.
1: Кто-то был сначала... Да. У кого-то сначала была нужда, и он сделал из этого тренд. Все просто.
0: Это, кстати, самое лучшее, что можно сделать для себя.
1: Это рабочая
0: своих друзей.
1: Схема. Всю жизнь так живу.
0: Так, нас 9 сентября не интересует. Нас интересует какой? Третье? Этот тренд остается навсегда!
1: Ты ужасный человек.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный

0: характер. Все совпадения просим считать случайными.
1: Так, мы яблочный спас в прошлые выходные пропустили, да, полностью? А нас такие вещи пока не интересуют, да? Или еще рано нам?
2: Какие? Про
1: яблочный спас?
2: Про яблочный спас?
1: Или уже возраст такой, что интересует?
2: Меня подкармливают коллеги, но в тот момент, когда коллеги начнут из яблок готовить вино.
1: Ну, нет, это плохо.
2: То это будет здорово.
1: Не очень.
2: А что? Это отличное сохранение продукта.
1: Лучше сок. Короче, яблочный спас, ладно, а медовый спас нас уже
2: это
1: не интересует.
2: Я тут недавно ела мед сотами. Обалденно.
1: Так, там чуть-чуть другое.
2: Там соты.
1: Да, там соты, и мед, и старинная примета,
2: и
1: чтобы найти жениха, девушки мажут медом подошвы обуви.
2: Извините, то есть это я пропустила этот процесс, да?
1: Да.
2: Так это... сейчас такие цены на мед, какую подошву?
1: Ну, ты не знаешь девушек в отчаянии, которые хотят найти жениха.
2: Я тебя понимаю.
1: Цены не интересуют, но поговаривают, что когда идет вот на медовый спас, надо делать, и мажешь...
2: Пяточки.
1: Я не сильно шарю в этой теме, да, но типа да, ты каким образом приклеиваешь к себе жениха, ну типа что-то такое. Да, с помощью меда.
2: И ты одна как придурочная идешь по городу
1: поговаривают,
2: в этих ботинках.
1: Поговаривают, что в это время прям сильно вырастает спрос на мед.
2: Да?
1: Серьезно?
2: Работает?
1: Да. Работает. Ну, работает, по крайней мере, примета. Я вообще думаю, что все приметы все различные вот такие ритуалы и праздники придуманы для того, чтобы где-то на что-то вырастал спрос. 1 сентября спрос на гладиолусы в небеса просто.
2: Это вообще... извините,
1: 8 марта. Да. Кстати, сейчас просто шикуют салоны красоты.
2: Подстрижены, побритенькие, все красивые, типа летом они все время такие
1: или
2: были.
1: Или ты про студентов?
2: Ну, про студентов тоже.
1: Да, ладно, хорошо, тогда подходит.
2: Они же вообще без барбершопов уже ничего делать не могут.
1: Ребят,
2: ни девчонки, ни мальчишки.
1: Да, как там, какая суета сейчас уже? Начинается уже? Есть такая предсентябрьская паника? На следующей неделе все, готовимся, идем. И вот эта дождливая погода, которая является на самом деле...
2: Дожди.
1: Да, слезы детей, которые пошли, вернулись в школу.
2: Родители, и ну перестань, дети,
1: пока
2: ладно.
1: Что сегодняшний туман накрывает нашу страну некоторой загадочностью.
2: Мгла идет.
1: Да, в преддверии. Туман на сегодня, но солнечно. Так что всем доброе утро, всем классного дня. Это утреннее шоу
2: кайфуем,
1: на Топ-радио.
2: Кайфуем.
1: Да, 10 утра, мы с тобой в этот четверг. Поехали.

0: Какие известные причины отказа о принятии на работу? Мы знаем, да? То есть не соответствует квалификация, да, например.
1: Там не работает.

0: Проблема не в тебе, проблема во мне.
1: Нет, там не работает. Там, вот, там максимально все жестоко, на самом деле, да?
0: Следующий!
1: Тебе было такое, что тебя когда-то не брали на работу? У меня было. Мне говорили. Я, короче...
0: Было. Было.
1: Мне как-то отказали в одной компании.
0: Слушай, я знаю, что, кстати, вот мы недавно про это говорили. Меня по CV, вот по резюме, вообще никогда не брали.
1: Вообще, да?
0: Да. Только в итоге получается, что по рекомендации тебе советуют, вот иди туда, там ищи человека, вот тогда приходи там на собеседование.
1: Давай тебе сейчас нынешние, ну, как бы современные реалии рекрутинга.
0: Мне кажется, это в Латвии вот так вот.
1: HR-створ тебе расскажу. Ну, как, что сейчас? Я не знаю, может быть, не все, не, да? Помимо сейчас, ну, это раньше CV тебе прислали, ты посмотрел, ну и все окей.
0: Да.
1: Если CV с фоткой, офигенно вообще, просто ты еще видишь человека, да? Ну, типа, круто, да. Сейчас, извините, секундочку, проверяем твои соцсети все. Соцсеть проверили, если мы все все там, ну, ок, нормально, тут, да? Ладно, проверяем, значит, что там Facebook, что там еще, Но недавно девушке был случай, да, и она там написала об этом, угадай, где, да, в соцсетях, правильно, отказали в работе, потому что проверили ее аватарку в телеге. В телеграме была аватарка с волком, и она HR-у показалась несерьезной.
0: Да.
1: Ей отказали. Ей отказали из аватарки с волком.
0: Слушай, ну вся
1: мне интересно, что за аватарка с волком у нее такая? Ну там типа такой, знаешь...
0: Ну какой-то несерьезный, мультяшный волк.
1: Ну там не мультяшный, там такой...
0: Настоящий.
1: Нет, там типа волк в таких джинсах сидит в штанах, а сидит и за голову держится. Вот такая аватарка, я сейчас смотрю на нее.
0: А, ей не понравилось?
1: Да, прикольно, аватарка.
0: HR не понравилось?
1: Не, да, все говорят.
0: О, ну мне кажется, что честно, ну HR слишком много власти дали.
1: Она говорит, я сначала думала, что они прикалываются, а мужик, оказывается, абсолютно серьезно написал, посмотрев ваш профиль, вот ответ, да?
0: Да.
1: Мы имеем вопросы к фото в Телеграм, что важно для рабочего общения. В связи с этим мы отказываем в предложении рассмотрения вашей кандидатуры на вакансию. Ну.
0: И что ты считаешь? Вот это нормально?
1: Я считаю, что, скорее всего, были другие причины, и поэтому, но решили, как бы...
0: Самую дурацкую выбрать.
1: Да, выберем самую дурацкую и откажем ей, потому что наверняка она была какая-то, ну, может, что-то там сильно ее не устраивало.
0: Ну, давайте по старинке...
1: Чтобы не обижать человека, решили, да?
0: Говорим нет, и ничего не объясняю, пускай мучается сам. Правильно? Зачем вообще?
1: Ну, видишь, сейчас по новинке сейчас должны еще что-то объяснять, к сожалению.
0: А, да.
1: Соискателям, да, чтобы никого... поддержать. Но, по крайней мере, компания получила контент. Правда, там не указывается, какая компания. Но, тем не менее, не взяли человека из-за аватарки, Наталья. Поменяй свои аватарки, они ужасные.
0: Проверю.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде в этот четверг, 27 августа, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями без существенных осадков. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 21 градус. Ветер северный до 5 метров в секунду.

0: Are you ready to ready fest?
1: Wow, you need to be ready.
0: Да. Группы Ice Peak, Нервы, Монеточка, Нос, MC и многие другие на Ready Fest, в том числе и Рита Дакота, о которой мы сегодня, кстати, поговорим.
1: Рита Дакота присоединилась 29-го. Только в этом году, так что добро пожаловать.
0: 29 августа, это в эти выходные на самом, в самом центре, в Вандерсале, музыкальное событие Ready Fest, фестиваль поклонников разных жанров и поколений, и все это будет.
1: Фестиваль, который стал уже практически международным.
0: Так не что... практически, а так и есть.
1: Да, друзья мои, развивается.
0: Он из Латвии, и все эти предыдущие, если предыдущие годы он был в Латвии, то теперь уже в других странах он проходит, но в Латвии, естественно, нам удобнее,
1: нам
0: доступнее.
1: Нам поближе, поближе, нам покомфортнее.
0: И среди наших радиослушателей можно выиграть два билета. Позвони по телефону 250037. Мы сыграем в конкурс. Конкурс простой, вариант ответов два. Да, нет, вопроса три, но на все важный момент надо ответить верно. Как я уже сказал, мы будем говорить про Риту Дакоту, одну из, из артистов, которые там будут выступать. И вопросы будут связаны все именно с ней. Причем, ну, достаточно несложные. Так что, если хочешь два билета на Ready Fest, звони прямо сейчас по телефону 250037.
1: А, Рита Дакота, кстати, ты знаешь, ее вот девчонки так любят.
0: Ну,
1: так
0: да.
1: Любят. О,
0: хорошо
1: когда,
0: поет.
1: Когда пострадать, когда попереживать, ты обязательно вот включаешь Риту, и она вот прям как будто у тебя понимает словечки. Все прям сердечко попадают. А, поэтому что здорово для...
0: Почему так, да, Дакота?
1: Для, ну, тут...
0: А мы об этом спросим?
1: Обязательно.
0: Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Как зовут?
2: Андрей.
0: Андрей, насколько хорошо ты знаком с творчеством Риты Дакоты?
2: С творчеством Риты Дакоты, к сожалению, не знаком.
0: Тогда скажи, почему она Дакота?
1: Словечки, словечки ее песен вот долетают до твоего сердечка, расскажи.
2: Ой, очень.
0: Знаешь что, я тебе могу сказать, даже если ты, допустим, не знаешь что-то из творчества Риты Дакоты, то, возможно, для тебя будет малоизвестный, но в целом-то известный достаточно факт, что Рита Дакота пишет песни и другим исполнителям тоже. И наверняка многие из них ты слышал. Поэтому вопрос будет именно об этом. Готов.
1: Ты можешь просто угадать. Да. Итак, как ты считаешь, Рита Дакота пишет песни Вере Брежневой?
0: Писала,
1: да,
0: ли
1: нет?
0: Песни когда-либо Вере Брежневой? Хоть
2: да.
0: Одну. Да?
2: Да.
1: Зиверт?
2: Нет.
1: А Светлане Лободе?
2: Да.
0: У нас есть верные и есть неверные ответы. Поэтому, Андрей, спасибо. Пробуй еще раз.
1: Ты молодец.
0: Да. Арина, привет.
1: Арин, клади трубочку. Трубочку не клади. Давай, выключай.
0: Все правильно, Арина, да?
3: Да, правильно.
0: Привет, привет.

0: Ты у нас уже когда-то играла с нами, поэтому мы знаем, что с тобой.
1: Не пугайся. Итак, Рита Дакота, по твоему мнению, писала Вера Брежнева песни когда-то? Да, нет?
2: Мне кажется, нет.
1: А Зиверт, она писала когда-нибудь песни? Да, нет?
2: Да.
1: А Светлана Лободина когда-нибудь писала песни? Да, нет?
2: Да, писала.
0: Давай так, тогда скажем, что у нас есть... Давай скажем, что у нас есть неверные ответы. Ну, сколько там было правильных?
1: Поэтому, Ариночка, ну не столь важно, сколько было правильных, неправильных, но все-таки был один неправильный.
0: Один был неправильный, два было верных. Так, кто тут дозвонился нам?
3: Артур.
0: Артур, здравствуй.
1: О, ну что,
0: вопросы те же. Вопросы те же. Брежнева писала, не писала?
3: Нет.
0: Зиверт?
3: Да.
0: Лобода?
3: Да.
0: Лобода, да. Нет!
1: Было, у нас уже такие ответы были.
0: Да, причем уже до этого слушатели, которые дозвонились, они именно в таком же последовательности. Ну, нормально, попалось.
1: Вот кресло.
0: Да, отвечали. Так, ну что, еще одна попытка. У кого будет? Доброе утро. Кто дозвонился?
4: Екатерина.
0: Кать, здравствуй. Ну, те же самые вопросы. Давай,
1: смело. Для Веры Брежневой... Для Веры Брежневой Дакота писала? Да. А, да. Для Зиверт писала?
4: Да.
1: Для Светланы Лободы писала?
4: Да.
0: Давай тогда теперь подскажем, что у нас два неверных ответа. В данном случае будет проще. Доброе утро.
1: Катюша была... Да, слушаем. Как тебя зовут?
5: Меня зовут Вероника.
0: Вероника, те же самые вопросы.
1: Для Веры Брежневой Рита Дакота писала песни?
5: Нет.
1: Для Зиверт писала песни?
5: Да.
1: Для Лободы Светлана писала песни?
5: Нет.
1: Есть ошибки. Целых две ошибки.
0: Неверно. Хорошо.
1: Да. Ничего, Даля, слушайте, я не думала, что мы тут так споткнемся на Рите Дакоте-то.
0: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Вопросы те же, можешь сразу, да, нет, да, например, как-нибудь так ответить.
3: Да, нет, нет.
0: Да, нет, нет. Ладно.
1: Две ошибки.
0: Как зовут, просто на всякий случай спрашиваю.
3: Еще раз.
0: Как зовут тебя?
3: Марис.
0: Марис, две ошибки, к сожалению, да. Спасибо, что дозвонился. Да, звони еще, пробуй. Доброе утро, кто дозвонился?
1: Кто дозвонился, как зовут?
6: Марика.
0: Марика, давай попробуй, да. Сразу ответы говори.
6: Нет, нет, да.
0: Ну вот. Аплодисменты для Марики.
1: В таком случае вот так. Марика, ну классно, классно, поздравляю.
0: Да, действительно, мы немножко специально запутали, мы взяли очень похожих исполнителей, но для Брежнева она не писала песню, для Зиверт не писала, а вот для Лободы. И правильно, абсолютно была слушательница, которая дозвонилась, не помню, да, уже как она говорит, да, сразу же, говорит, эта песня, говорит, твои глаза, говорит, я же знаю эту песню, мы прослушаем ее обязательно.
1: Подожди, Марика, а ты сама любишь ли туда Коту?
6: Ну, раньше слушала, когда она в «Фабрике звезд».
1: О, да. Еще те самые времена. Ну что, ты знаешь, с кем ты пойдешь уже на Ready Fest?
6: Не знаю, теперь нужно думать, с работы меняться.
1: Какие сложности.
0: Давай, время есть, еще успеешь.
1: С этими подарочными
0: билетами. Да, успеешь, потому что в Ready Fest 29 августа на эту дату освобождай.
1: Договаривайся, ищи компашку, ну и мы уверены, что ты классно проведешь время. Еще раз поздравляем. Если что, билеты на Ticket Shop.

0: планету. Мы остановим музыку ненадолго, но потом вернемся с такими песнями, как Whisper от Джоэл Кори. Это 17-я строчка нашей двадцатки на этой неделе. Ну а также хитмейкер Дэвид Гетта и с треком After You. Все это скоро на Топ Радио. Оставайся с нами.
1: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
2: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитискас дарбибс вейцайем.
4: До 70% дешевле. На сезонной распродаже ЮСК вся садовая мебель теперь по особо выгодным ценам. Скидки от 40 до 70%. Спешите в магазины ЮСК или на ЮСК.ЛВ.
5: Ого! Такие свежие и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl. Светлый виноград без косточек 500 грамм с Lidl Plus €39. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl. Стоит того.
6: Крутые новости. Победитель Latvia Sgada Auto Cupra Terramar доступен сразу со склада. Полный привод, 204 лошадиные силы от 37 200 евро. Каска в подарок. Больше мощности, больше удовольствия за рулем. Cupra Terramar доступен сразу, только в Auto Bravo Motors. Не упустите. Забронируйте тест-драйв на Auto Bravo LV и ждем в гости в салоне на Карле Улмунегатва 96 и Краста 42.
7: Морозильные камеры Werner's D по суперценам. Если в твоем огороде кабачки растут быстрее, чем планировалось, и ягоды сами собой в варенье не превращаются, а грибы в лесу буквально наступают на пятки, самое время для большого морозильника. А профессиональные консультанты помогут выбрать модель, которая идеально подойдет именно тебе. В магазинах Werner's D в Риге, по всей Латвии и в интернете на vde.lv. Пусть урожай не пропадает, а ждет своего самого вкусного момента.
8: Tici veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
9: No 26. augusta līdz 8. septembrim cirstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi 750 ml, 2 eiro 29 centi. Un tortes taburadze, šokolādes satīns 750 gramu, 12 eiro 99 centi.
10: Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Жизнь возвращается в город. 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.

0: прекрасный день, четверг. Во-первых, как-то быстро пролетела эта рабочая неделя. Возможно, потому что это последняя...
1: Делал ли ты что-нибудь хорошее вообще в этой, за эту неделю?
0: Я... Надо подумать.
1: Слушай, подумай, а что?
0: А что ты мне такие вопросы задаешь?
1: Из хорошего мы поделились и рассказали людям, вообще всей нашей прекрасной аудитории, о том, что, возможно, есть слово, которое мы не используем, а оно станет словом года. А это именно нишевый. Да? После того, как я рассказала эту новость, естественно, все алгоритмы начали работать, что начали выбрасывать не все нишевое, что только может быть. И теперь нишевое у меня вообще везде вокруг. Поэтому тут попался, короче, такой пост, который предлагает следующий интерактив. Итак, звучит он так. Как нишево заменить слово «муж»? Есть все варианты? Да, ну, дайте первый сразу.
0: Здесь необходимо объяснение. Давай просто введем в контекст наших слушателей, которые не слышали вчерашний. Позавчера мы рассказывали про это слово, да, что оно стало модным, популярным. Но оно не совсем означает. Ну, для меня всегда было так, что нишевые — это значит, ну, что-то ниже уровня, да, или что-то такое.
1: А здесь наоборот.
0: Оказывается, нишевые сейчас...
1: это синоним люкса практически.
0: Да, что сейчас в новом контексте оно воспринимается как нишевое. Это значит, ну, типа, занимающее какую-то определенную важную лакшери нишу. Но...
1: Да, но я не думала, что можно в таком контексте, кстати, использовать. Как нишево заменить слово муж? Окей, варианты.
0: То есть это нишево, это имеется в виду сейчас, как круто можно заменить слово муж. Правильно я говорю?
1: Не всегда. Тут
0: переведи на нормальный язык тогда.
1: Я не знаю. Мы пробуем сейчас и изучать этот вопрос. Вот
0: хорошо, давай посмотрим на варианты.
1: Варианты. Итак, однофамилец. Это очень круто.
0: Слишком нишево.
1: Далее. Предложили такой вариант, как сын свекрови.
0: Ну да. Все по факту, по факту.
1: А что? Короче, дальше кидали такой...
0: Это чувак, который приносит деньги. Был такой вариант?
1: Вот, хороший вариант. Его не было, Эндрю. Ты прям по своей ситуации
0: решил,
1: да? Я
0: подхватил, да?
1: Да. Итак, постоялец. Мне понравилось следующее. Генеральный подрядчик по бытовым вопросам.
0: Ну, то типа, генеральный спонсор еще. Можно так вот всех бытовых потребностей?
1: Человек из моего паспорта. Следующий, конечно.
0: Наши слушатели же накидывают, сейчас расскажу.
1: Давай, некоторые предложили, как Кент с привилегиями.
0: Друг. А, Кент с привилегиями. Да, не просто, да. Отец детей, как тебе?
1: О! Отец моих детей, это хорошо, потому что если он детей, отец чьих-то быть... детей,
0: да.
1: Не обязательно.
0: Это не обязательно должен быть муж, кстати.
1: Да. Кто-то предлагает министр внутренних дел. Я тогда сказала министр внутренних дел.

0: Внутри домашних дел или прям такие идет речь про конкретного человека?
1: Ну какие у нас дела? У нас делишки. Министр внутренних делишек, давай хотя бы так. Ну куда тут?
0: Тогда министр внутреннего хозяйства. Ой, ладно, все равно.
1: О, хорошо, хорошо. А если так?
0: Чье хозяйство? Ладно, все плохо.
1: А если министр по борьбе с бедностью?
0: Ну вот, это близко.
1: Он помогает, помогает, да. Победитель кастинга.
0: То есть, ну, только женщины участвовали, да, вот у нас все?
1: Ну, так, ну здесь, конечно, так, лучший мужчина на свете. Вот, наверное, мужчина уже тут приносит. Ага. А что еще?
0: Вождь.
1: Так, вождь.
0: Это присылает наш слушатель.
1: Точка причем, тут жестко. Привет, восклицательный знак. Вождь, точка. Мы поняли. Мы поняли настрой.
0: Давайте тогда, ну,
1: хорошо,
0: как-то.
1: А не, что с женой? Это... Ну, давайте
0: про жену
1: подумаем.
0: Почему у меня вождь связано с индейцами? Это как-то не очень. Предводитель.
1: Предводитель.
0: Тогда как будто бы уже и...
1: Эндрю, а что будет, если ты придешь домой и скажешь, значит так, семья? У нас семейный сбор.
0: Теперь вы называете
1: здесь, меня... на этом пастбище.
0: Предводителем?
1: Потому что я хочу, чтобы вы меня называли предводителем. Это испай!
0: Прозвучал как привет, водитель.
1: Привет, водитель. И что
0: Кстати,
1: тебе сказать?
0: Частенечко так оно и бывает. Еще и водитель, шофер. В особенности, когда ты едешь где-нибудь, и знаешь, и все такие раз, подоставали свой телефончик и сидят. Я говорю, вы что, в такси, что ли? Извините, пожалуйста.
1: Ищите дорогу.
0: Да, начинается вот это все.
1: Распаковывайте карты.
0: Сидят, блин, себе, там, листают ленты свои такие, а водитель их везет. И такой, нет, общайтесь со мной, разговаривайте. В смысле, дальняя дорога. Такие, ну что? Ничего.
1: Нет, в дальней дороге нужно спать.
0: Да. 2-5-0-3-7, WhatsApp. Можете свои варианты еще тоже накидывать.
2: Топ Мьюзик. Прямо сейчас. Песня из ТОП-20. Это ТОП-20.
3: 17-я позиция.

0: Ой, классный трек, это Whisper от Joel Corey и не менее классная новинка. Michiko, DJ Goja, Jason Derulo и Melody. На этой неделе впервые прозвучало на топ-радио, но если кто не слышал, проверяйте скоро. DJ Катя Гусева, что тебе надо? Она все даст, что ты хочешь, через 3 минуты на топ-радио.
1: Rimi zemo cenu groz. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 31. augustam. Bumbieri Guijot 1,29 eiro kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 500 grami 1,59 eiro. Saulespuķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 eiro. Rimi.

0: Хасину Кай. Выгодные цены каждый день. Аэрогриль стандарт 8 литров 59,99. Стиральная машина LG 9 килограммов 329 евро. Морозильник Горенье объемом 186 литров 289 евро. Хасину Кай. Предложения действуют в магазинах Хасину Кай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
2: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
3: Практичная детская одежда для дождливой погоды в магазинах Lidl. С четверга. Детский комбинезон 12 евро. Резиновые сапоги для детей 8 евро. И детский комбинезон 9 евро. Lidl стоит того.
4: Реклама сагнетискас дарбības veicējiem.
5: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzaic man uz ārķa savu piegavi.
6: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem, auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30.

0: Спросили, как еще, как сказала, нишевое
1: название мужа.
0: Мужа, да? Угу. Ну, давай, что?
1: Сразу видно, варианты женщин. Мужа называю барин, государь, хозяин. Ну, это, видимо, в лицо.
0: Раз в месяц, когда зарплата.
1: Да. А так, следующий вариант, про название мужа, троеточие. Заправщик, если вы понимаете, о чем я. Конечно, понимаю. Так, ну и далее предложение от мужчины. Значит, помимо вождя, есть еще тогда альфа-самец. Альфа в комнате. Альфа спит на диване.
0: А если...
1: Альфа...
0: А кого тогда можно назвать бета-самец?
1: Бета-самец у сынка.
0: Нет,
1: нельзя так ездить.
0: Это второй муж, получается.
1: А это второй муж?
0: Это любовник.
1: Наташа. Ты уверен?
0: Если я правильно терминологию теперь... Да.
1: Так а если ты родила от альфа-самца?
0: Угу. А живешь с бета-самцом?
1: Так и бывает, это называется жизнь, а что? Короче, бета-самец, это значит запасной?
0: Наверное.
1: Любовник, наверное, не всегда запасной.
0: Ну, есть еще гамма и дельта и так далее. Тогда
1: это такая активная женщина.
0: Тогда уже надо женщине придумать название.
1: Да, это активная женщина.
0: Нишевое какое-нибудь. Uh-huh. И там будет несложно.
1: И можно нишевое название для этой женщины тоже придумать.
0: Но оно само собой. Оно в любом случае будет.
1: Существует, но мне не нравятся эти варианты. Заменяем на варианты свободная. Свободно здравов. Женщина, которая управляет своей жизнью.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
4: Да, да, так и есть.
5: Доброе утро, страна.
4: Тебя что, в тебя селилось кто? Кто-то из другой вселенной или...
5: Я хотела передать.
4: Знаешь, эти сумасшедшенькие есть, которые...
5: Где мой кандибобер?
4: Да, причем...
5: Тащи мой кандибобер красный.
4: Не те, которые, а которые говорят, сейчас с вами будут разговаривать какие-то лангольерцы или как их там это...
5: Давай её трек.
4: Другие есть, которые...
5: А кто еще?
4: Ну, есть там же как это.
5: Слушай, Катька Лель-то все-таки основной персонаж.
4: Говорят.
5: Она-то больше всего там контактировала.
4: Как там было?
5: Я про инопланетян, про другие контакты не в курсе. Не буду утверждать.
4: Но я сейчас
5: не была свидетелями.
4: Если я быстренько найду, то я, может быть, но так быстренько не получится.
5: Ну,
4: ладно, слушай.
5: Ну. Быстренько в этой жизни только получается тратить свою зарплату, больше ничего.
4: Так, у нас будет кинорубрика.
5: Обязательно.

0: Про кино мы расскажем, да?
1: Да-да-да. Ну, немножко буквально каких-то событий, потому что у нас рубрика совместно с Go3. Поговорим о каких-то киноновинках. Ну и плюс у меня есть классная новость, связанная как раз-таки с одним сериалом и двумя замечательными актерами.
0: Да.
1: Об этом я расскажу попозже.
0: Слушай, ну ты, конечно, умеешь.
1: Вот. А ты самая...
0: Ну кто хотя бы? Угу. Красавцы?
1: Мэтью МакКонахи.
0: О, это мой любимый.
1: Когда...
0: Ой!
1: Да. Короче, я вспомнил это видео, когда говорят, люди говорят, сейчас с вами будет говорить атланты. Просто меняют голос и говорят голосом атлантов.
0: Сейчас я тоже...
2: В футлярах, чтобы ваши души остались в футлярах, и тогда вы останетесь живы.
1: Ну, вот это атланты говорили с тобой.
0: Ты понимаешь, как здорово? Вот я иногда думаю, ты попробуй придумать.
1: Это женщина, кстати, говорила.
0: Это женщина?
1: Да, да, да.
0: Вообще, ну, талант.
1: Ага.
0: Атлант, талант, все.
1: Атланты. Это отдельный талант. Я согласен.
0: Да,
1: это контент создают сами себе.
0: Все, друзья, мы говорим всем доброго.

0: Это классный трек, мы услышим очень скоро на Топ-радио. Миа Бойко, экспонат, конечно же. Ой, большой хит этого лета Хьюгель и Ультранейт с треком Moving to the Sun. Вторая строчка на топ-20. Неудивительно, большой хит. Через пару минут продолжим.
1: Mans Mazda zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Школа зовет?
3: RD Electronics отвечает суперценами.
2: 17 августа по 13 сентября.
3: Большая школьная распродажа.
2: Смартфон Samsung Galaxy A16.
3: Всего 99 евро.
2: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
3: Все для школы по суперценам.
2: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.

0: Поторопись, большая школьная распродажа в RD Electronics.
1: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 1. septembrim kilograms jauno kartupeļu paskat 27 centi un kilograms Latvijas cūgaļa slāpstiņas bez kaula. Ohoho! 2,49. 2 kilogrami Jelgavas kviešu miltu eiro 25. Kilograms tumšo vīnogu 1 eiro 99. Un 450 grami cīsiņu Forevers vispār eiro 15. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt. LV par savējiem.
2: Теперь в Weekend школьная одежда, обувь и рюкзаки со скидками до 30%. Доставка в течение 3 рабочих дней.
3: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
4: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
5: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

0: 100%. И для всех остальных, ну, давай фильмографию расскажем. Мне понравилась его роль в «Иллюзии обмана».
1: Ну, в смысле, он не похож, они просто, они все время снимаются вместе, они друзья. Ты хочешь сказать, что они между собой похожи для кого-то?
0: Продолжим. Просто, сейчас просто представьте себе, кто такой Вуди Харрельсон. Сейчас мы к этому вернемся.
1: Плохиш,
0: потому, что волнуюсь, да.
1: Он плохиш.
0: Да. Или если ты хочешь сказать, а, они не похожи? Ладно, все, тогда отменяем всю эту новость. Ничего, я ничего не начал. Короче, «Иллюзия обмана». Он играет этого лысого чувака, который фокусник, один из, да, этой четверки или кто, сколько там было. А, он играл в «Зомбиленде». Это вообще моя любимая его роль. Да, и он играл многие другие...
1: Очень фриковатый актер.
0: Очень прикольный,
1: очень
0: да.
1: Фриковатый.
0: Очень
1: фриковатый.
0: И комичный образ у него еще. Вуди Харрельсон его зовут, да? И Мэтью МакКонахи. И поговаривают...
1: Диктика будет посмешно.
0: Что они похожи. Они похожи и... Именно об этом выходит новый сериал, который будет называться «Братья». Главные роли с Мэтью и Вуди, ну, Мэтью МакКонахи и Вуди Харрельсон играют самих себя, которые внезапно узнают, что могут оказаться сводными братьями. И это правдивая история. Знаешь, в чем прикол?
1: Нет.
0: Оказывается, в истории существует такой момент, что Мэтью МакКонахи говорил про мать Мэтью МакКонахи состояла в отношениях с отцом Вуди Харрельсона. Примерно в то время, когда Мэтью был зачат. Это кажется большим совпадением. Это сам Харрельсон это отмечает.
1: Нервничает только мама.
0: Да. И, но при этом...
1: МакКонахи согласовал с ней вообще сценарий сериала.
0: Они отказываются делать ДНК-тест, оба. Они все эту историю знают. Они ее уже обсуждают. Они много лет подозревают, что это похожее, потому что, ну, они похожи. Ну, посмотри, они похожи. Особенно там, если взять их ранние фотографии, они сильно похожи. А сейчас они меньше. Один лысый, второй не лысый. Ну, знаешь, как
1: один красавчик, другой нет.
0: Да чего? А кто из них? Как
1: Мэтью МакКонахи красавчик, вообще он просто...
0: Хорошо. Не всегда братья выглядят прямо один красавчик.
1: Понятно,
0: да. Да, то есть это тоже нормально. Но черты лица, посмотри, общие. Достаточно похоже. Надень волосы на Вуди и будет...
1: И сними волосы с Мэтью.
0: И сними волосы с Мэтью. Возможно, их даже можно перепутать. Ну, как будто там один постарше немножко, чем другой. Но это что, логично. Короче, они...
1: Ничего себе сценарий. Вот
0: да,
1: это, конечно,
0: и
1: вау.
0: Сериал «Братья». Именно об этом. То есть, фактически, это прям вот на реальность. И знаешь, что подозревают? Ну, никто же не знает, он еще не вышел. Это что, в конце концов, все может ДНК-тестом просто закончить. Такое. Ну, пока что, если любите творчество Мэтью МакКонахи, если вам нравится Вуди Харрельсон, рекомендую добавить...
1: А это очень классный актер.
0: Добавить себе в закладочки этот сериал, который называется «Братья». Что там будет, ну, никто не знает. Но вот они играют якобы братьев, якобы, которые не знали друг про друга. Это вполне может быть их жизненная реальная история.
1: Ну, это круто.
0: Ну, да.
1: Это круто слушать.
0: Давай тогда мы скоро продолжим еще.
1: Я тоже хочу, чтобы у меня есть какая-нибудь сестра сводная где-то.
0: Которая на тебя похожа или
1: да.
0: Не обязательно?
1: Неважно. Хочу сделать ДНК-тест.
0: Ты просто хочешь ДНК-тест сделать.
1: Ну, это не больно?
0: Мазохистка, что ли? Наверное,
1: это не
0: больно. Должно быть больно.
1: Кто-нибудь
0: это очень
1: делал?
0: Больно.
1: Кто-нибудь делал?
0: Наташа.
1: А вдруг
0: мы
1: с тобой братья, сестры, прикинь?
0: Да нет, тебе просто ватную палочку засовывать. Ты можешь его сделать, но...
1: Мне засовывали, но там результат.
0: Результата просто не будет. А ты так, знаешь себе. Ничем не отличается от теста на COVID, если что. Ладно, мы продолжим с музыкой, потом вернемся еще к кинорубрике, расскажем о новинках, о киноновинках и пару сплетен, да, ты нам обещала?
1: Да, конечно, все, конечно.
2: Топ-кадр кинорубрика. Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри.

0: Киноррубрика. Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
1: Ну ладно, Эндрю, раз ты нашел мою точку G в виде того самого МакКонахи, я найду твою. А именно, следующая новость про Сидни Суини.
2: А, все.
1: Да, надеюсь, угадала. Правильно?
2: 100%.
1: Короче.
2: Попадание, да.
1: Слушай, помимо того, что попадание девчонка классная актриса, очень привлекательная, очень сексапильная девушка, молодая, просто вау. Так она, короче, еще и сумасшедшая. В хорошем смысле этого слова. Короче, она по-настоящему бросила вызов Тому Крузу. Совсем недавно опубликовала у себя ролик, определенно такой как бы рилс, где она стоит на крыле самолета. Самолет взлетает, у нее там очечек, она, конечно, там везде пристегнута вроде как. Она закреплена ремнями, на ней такая красный страховочный жилет, очки. Съемка велась на GoPro, и в какой-то момент кадр переворачивается там вместе с актрисой, и, в общем-то, понятно, что все это дело происходит на крыле настоящего самолета на высоте 2400 метров.
2: Чего?
1: Короче, пока самолет делал все вот эти трюки, она была привязана к...
2: Да ну?
1: Да, прикинь. Что она публиковала это сумасшествие. Написала: «Как тебе такое, Том Круз?»
2: Да, не может быть.
1: Ну, давай смотреть, короче.
2: Это ИИ.
1: Возможно, но... Сильно вряд ли, потому что, оказывается, вообще Сидни Суини, у нее уже за ней закрепила слава и репутация такой любительницы экстрима. В июле она уже поделилась различными кадрами с банджи-джампинга невероятными, также полетами на вертолете, прогулками там на всяких спидбордах во время там путешествий своих в Австралии, в Новой Зеландии и так далее. И, судя по всему, намек идет на то, что она будет готова к таким экстремальным вариантам съемок. И прочее. Нет, я тебя тут соврала. Про 2400 метров это сам Том Круз сделал, да, правильно. Тут не указывается конкретные результаты, но в любом случае, слушай, даже то, что самолет взлетел, и она была на крыле этого самолета.
2: Ну, я смотрю. Это
1: все равно, по-моему, для девчонки просто вау.
2: Да,
1: она
2: же,
1: и не Том Круз, понятно, да,
2: Да, я смотрю, этот рилс, она стоит на крыле самолета. Нет, она там пристегнута, привязана, конечно же, понятно.
1: Ну и что? Хорошо, ты пристегнут, привязан, но ты за самолетом, за пределами кабины. По-моему, это не так легко. Ну ты был бы готов? Тебе сказали, давайте тебе привяжем к крылу
2: самолета. Вопрос, нахрена? Ну я вижу, что он мертвую петлю еще делал зачем-то.
1: Это очень страшно.
2: А зачем?
1: Во-первых, она может. Ее, кстати, друзья, которых она приглашала вместе с собой на такую авантюру, они сказали: как хорошо, что мы никуда с тобой не полетели, потому что, говорит, мы бы просто упали бы там в обморок и ничего не смогли бы ни снимать, ни вообще. Но мне кажется, что она готова и тем самым показывает, что хочет

0: ну, таких экстремальных съемок, как минимум. Что думаешь? Ну, круто, нет?
1: Да и нет, да, и да, и нет. А, нет, ты понимаешь, в этом случае...
0: Не, ну, смелая девчонка, да, у нее там какое-то, конечно, такое, как креслице, на котором она сидит, но то, что она еще делает петлю...
1: Меня одно смущает. Сначала начинаются кадры, где она, значит, стоит на крыле самолета, крыло полосатое, в красно-белую полоску такое.
0: Ах, ты вот что, чем хочешь заниматься, да?
1: Дальше,
0: ты хочешь заниматься
1: вот этим? Дальше рилс продолжается, видно, что кто-то стоит на крыле самолета, который делает мертвую петлю. Но,
0: ты не веришь?
1: Но это уже не она.
0: Это Том Круз!
1: Это Том, да-да-да. То есть у нее прямо этот трюк уже дублер взял. То есть мертвую петлю делать не она.
0: То есть ты думаешь, что она только на крыле полетела?
1: Подожди, ну еще раз. Ты же видишь этот рил своими глазами.
0: Я вижу, да.
1: Она начинает полет на самолете другом, ну то есть крыло другого цвета. Дальше показывают мертвую петлю, не показывая лица. То есть только ноги,
0: сейчас,
1: руки.
0: Подожди. Вот, ну сидим.
1: Когда...
0: Черная основа.
1: Да. Понимаешь, что я, ну, зная, что это актриса, зная, что... Ну, там трюки начинаются всякие. Самолет начинает мертвые петли и прочее делать.
0: Да, это страшно.
1: Ты видишь, что это желтый самолет? А когда она взлетает, это самолет другого. Крыло
0: серое
1: с полосками красно-белыми.
0: Сейчас я посмотрю.
1: И кроме того, что он взлетает...
0: Так подожди, а кроссовки те же самые? Или ты думаешь, это уже не она?
1: Кроссовки те же самые. То есть, кроме того, что этот самолет взлетает и немножечко пролетает, посмотри, если ты обратишь внимание, вот летит свиньи, а там дальше рядышком летит желтый самолет.
0: Это мы не верим?
1: Короче, мы не верим в мертвую петлю, но то, что
0: но
1: она,
0: верим в том, что она,
1: что она немножко
0: мере,
1: пролетела, да, немножко пролетела на крыле самолета, в это мы верим.
0: Короче, Сидни, тебе до Тома Круза?
1: Да.
0: Далеко.
1: Летать и летать. И, судя по всему, тут другое выражение тоже подойдет, потому что это реально страшно.
0: Ну да.
1: Я бы тут, конечно же... Но, ладно, Сидни свиньи.
0: Нам здесь на своих креслах в студии сидеть и обсуждать это очень удобно и комфортно, поэтому Сидни, давай...
1: Некоторые, тем не менее,
0: не
1: некоторые
0: верим.
1: Махинацию мы уже раскрыли, маленькую.
0: Ой, какой внимательный Эндрю, слушай. Ты ж как ты выслеживаешь своих бывших? Ой-ой-ой.
1: Это да. Сейчас несложно это сделать с помощью рилсов. Так, друзья, давайте подытожим, да, нашей рубрике, где мы говорили. А сплетни мы закончили, да?
0: Да.
1: Я обратил внимание, что на GO3 появились несколько классных сериалов. Это новинки, да, «Белая королева», например, про 15 век. И «Три безжалостные женщины борются за английский трон». Это новый сериал.
0: Ой, я такое люблю.
1: Мультик про смурфиков появился на GO3, не могу не обратить на это внимание. И еще один сериал, который называется «Латернс», это «Фонари», да, наверное. Я ничего про него раньше не знал, но когда увидел...
0: Правильно прочитал, или там может быть что-то латентное?
1: «Латернс», «Фонари», да. «Луктори» по-латышски.
0: А, тогда все. Перевод нам помогает.
1: Да, все, точно, правильно. И тоже не привлек мое внимание, интересно. Ну, там, ладно, кто-то... Я мало о нем что знаю, но, по-моему, классно. И «Робинзоны Литвы». Про двух путешественников, которые становятся робинзонами, живя на диком побережье, используя все, что выбрасывает наше Балтийское море.
0: «Робинзоны Литвы».
1: «Робинзоны Литвы», да.
0: Класс.
1: Пейзажи наши, местные, да. Красивые, да, вот этот наш пляж, белый песок, вот это все красиво, супер.
0: Как «Робинзоны» выглядят после пары дней.
1: Да. Почему это все происходит? Они таскают какие-то палеты, какие-то доски, там что-то еще, не знаю. Но, в общем, если кто-то вот хочет что-то про нас посмотреть, то «Робинзоны Литвы» есть на GO3. Вот такие новинки, если тебе интересно.
0: Давай.
1: Ну, это была наша рубрика.
2: Топ-кадр кинорубрика. Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте.

0: Интерактивное Morning Show на ТОП-радио.
1: Итак, нам очень понравился фильм «Однажды в Голливуде». Да, ну, Инза, тебе понравился?
2: Да, конечно.
1: Да, фильм 19-го года Тарантино. Все давным-давно уже знают о том, что Брэд Питт продолжит сниматься.
2: Во второй части.
1: Да, расскажет про Клиффа Бута, то есть про своего персонажа, где он был каскадером, про его жизнь. И, наконец-то, стало известно. Во-первых, для меня стало известно, что считаться это будет уже как фильм Финчера, а не Тарантино. То есть вроде как-то, ну, в общем...
2: Тарантино должен свой последний фильм снимать там когда-то.
1: Вот он что-то снимает, не боится, что он снимает. Тут вообще что-то Финчеру он скинул.
2: Что он снимает вообще?
1: Скинул Питта Финчеру. Вот так звучит следующая новость. Но, наконец-то, утвердили название фильма.
2: Так.
1: Итак, будет называться «Дальнейшее злоключение Клиффа Бута».
2: Не думали, да, название?
1: Клиффа Бута. Злоключение. Зачем? Ну,
2: не парились. А как по-английски, оригинальным как?
1: Слушай, по оригинальному не скажу.
2: Просто интересно было, как злоключение.
1: Как они решили перевести?
2: Да. Как по-английски? Adventure. А как злоключение тогда? Evil Adventure?
1: Как-нибудь, наверное, да, плюс-минус.
2: Bad Adventure?
1: Короче, название своеобразное.
2: У нас есть филологи? Да,
1: название
2: переводчики.
1: Своеобразное. И непонятно, конечно. Ну, пускай будет так. Главное для нас, что Miss Adventures.
2: Miss Adventures.
1: Да.
2: Господи. Miss Adventures.
1: Вот, пожалуйста, злоключение тебе перевели, понимаешь? Ну, окей. Для нас что самое важное?
2: Ну,
1: важно, чтобы Брэд Питт продолжал сниматься, чтобы нам было, вот, было это ощущение ажиотажика. Я не знаю, конечно, ему он все-таки стареет немножко. Это чуть-чуть заметно. И ему придется держать себя в хорошей форме, что для нас тоже важно, как для зрителей.
2: Почему же сказал «disadventures»?
1: А?
2: «Miss» или «disadventures»?
1: Miss.
2: Все тоже можно было.
1: Ну, все равно перевели как «miss adventure». Ну, точнее, сделали. Не перевели, а перевели как... ну, ты понял уже.

0: не суть важно.
1: Словообразование меня заинтересовало. Злоключение. Слово что такое нашли? Знаешь, типа, ну ладно, окей.
0: А Miss Adventures ты когда-то использовал вообще?
1: Miss Adventures это миссис приключения какая-нибудь. Знаешь, мисс приключения.
0: Мистер и миссис Смит только мы могли использовать, больше никак. А других вариантов у нас нет.
1: Как только слышишь такое, думаешь сразу, опять продолжение мистера и миссис Смит? Опять Анджелина?
0: Хотелось бы, хотелось бы.
1: Нет, там ничего продолжать.
0: А почему? Там как раз, почему они не сняли? Они сняли, как они познакомились, какой у них там, видите ли,
1: адреналиновый
0: экстремальный старт. Пускай теперь вот 7 лет развода снимут.
1: Да, да, да. Это, кстати, было бы даже, наверное, интереснее.
0: 100%.
1: И еще, если их же и пригласить, они будут не играть, а прям реально друг друга ненавидеть. Было бы неплохо.
0: Честно говоря, надеюсь, что рано или поздно они как-то помирятся.
1: Ну, это перестать.
0: Вся эта беда.

0: лестницы и железки зеленые, да?
1: Мы про разные эффекты говорили.
0: Да. Не, лестницы и жилетки зеленые строить. Ну, это, знаешь, как рабочего. Когда ты можешь, имея такую вот светоотражающую зеленую жилетку и лестницу в руках, пройти куда угодно. Обнаружили еще один эффект, который я предлагаю проверить, если сработает.
1: А мы этот не проверили, хотя
0: Не проверили.
1: Ну, надо.
0: Говорят, работает. Эффект белого халата называется. Ну, в отличие от этого, я проверял. Этот вообще рабочий на 100%.
1: А это ты когда в роддоме там шлялся где-то, да?
0: Да.
1: Причем твоя жена не рожала.
0: Это рожала.
1: Неправда.
0: Не, ну в тот момент нет конкретный, да, но у меня было. Я приехал, там же надо сменку, ну, я имею в виду одежду, да?
1: Да.
0: В роддом можно, если ты собираешься вместе с женой, значит, то тебе нужна другая одежда. Я приехал.

0: Я говорю, блин, забыл одежду. А мне такие, папочка, вторые роды, а вы забываете, что у вас, типа, надо там, смену одежды. Я говорю, забыл, не поверите. Не так часто мы тут, типа, рожаем. Они такие, ну, у нас есть, вот, за какую-то там, за 5 евро, по-моему, вы можете купить...
1: А, так, нет, спасибо, я поехал домой.
0: Да.
1: 5 евро перебор.
0: Ну, по нынешним ценам, тогда по нынешним ценам на топливо было, да, действительно, перебор. Ну, вот, поэтому, ну, я, типа, так, все, ответственный момент, важный, там, знаешь, честно говоря, тебе любую сумму, когда называют, когда ты в роддоме, ты на все согласен, готов. Короче, я надеваю вот этот вот их специальный халат, но он был не белый, а он был такие эти штаны, такого медбрата. И везде, к любой, куда бы я ни подходил.
1: Любой роженице.
0: Да, к
1: любой. И ты иди сюда тоже.
0: Все двери открываются автоматически. Ты подходишь, там сидит вот это, там, знаешь, она, ну, мало ли медбрат какой-то идет. Медсестра.
1: Эндрю, ну я тебе скажу, что роддом — это именно то место, где не хочется, чтобы все двери
0: вообще
1: открывались.
0: Вообще, да, да,
1: вот
0: да.
1: Эти, здесь, пожалуйста, все двери закрываетесь.
0: И причем, ну, как бы, с одной стороны, там ничего интересного нет. Как бы ходить по другим. Но я же говорил, если будет скучно, сейчас пойду по другим палатам и везде свободно. Короче, девушка проверила. Большие очереди в поликлинику были.
1: Да.
0: Она купила белый халат, надела и без очереди просто к врачу. Здравствуйте, я следующая. Все. Врач там сильно не нервен. Так, кто вы, что вы? Вот моя медкарта, пожалуйста. И, короче, проверила несколько раз. Всегда работала. Посетители, пациенты, да, ну, как бы, смотрят, ну, человек в белом халате заходит.
1: Да,
0: следующего,
1: значит, важный человек.
0: Следующего не зовут.
1: Да.
0: Да, она просто заходит, вот, все, давайте, все. И была такова. Кто готов проверить?
1: Нам нужна
0: инфа. Почему?
1: Я не умею так. Это...
0: Mm-mm. Ну, лицо кирпичом вам пошло?
1: Это невозможно, нет, нет, нет. Не с моей эмоциональной конструкцией. Нет, нет. Врать — это вообще не про меня. Ненавижу вот в мафию играть и притворяться кем-то.
0: А я тоже не люблю мафию тоже.
1: Ужасно все. Там по мне сразу все понятно.
0: Меня выкупают быстро тоже.
1: Выкупают?
0: Да. Это другая игра. Ладно. Все, друзья, у нас еще впереди прогноз погоды. У нас впереди много музыки. У нас впереди Рузана. У нас впереди все-все-все. Все самое лучшее для вас.
1: И Никитка.
0: И Никитка, и Линка, и Артемка, и четверг Russian Dance вечером. Хорошего дня всем.
1: До завтра.
0: Да, и после короткой, но очень интересной паузы мы услышим много классных треков. Например, Never Forget от Neil Canvas. Например, Леди Гага и Дойче Runaway. Оставайся с Топ-радио всегда.
2: Rimi Zemocenu Gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 31. augustam. Bumbieri Guijot 1,29 eiro kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 500 grami 1,59 eiro. Saulespuķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 eiro. Rimi.
3: Жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
4: Морозильные камеры Werner's D по суперценам. Если в твоем огороде кабачки растут быстрее, чем планировалось, и ягоды сами собой в варенье не превращаются, а грибы в лесу буквально наступают на пятки, самое время для большого морозильника. А профессиональные консультанты помогут выбрать модель, которая идеально подойдет именно тебе. В магазинах Werner's D в Риге, по всей Латвии и в интернете на vde.lv. Пусть урожай не пропадает, а ждет своего самого вкусного момента.
5: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas,

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде в этот четверг, 27 августа, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями без существенных осадков. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 21 градус. Ветер северный до 5 метров в секунду.

надеюсь, что вы сегодня находитесь среди хотя бы, ну, если не самых там счастливых, но просто приятных вам людей. Если нет, то еще целый день впереди. Смотрите, вечером вы их увидите. Доброе утро. Доброе утро.

ваша тревожность поживает. Моя прям расцветает, как прекрасный цветок роза. Она там главная сейчас у меня в голове.

еще? Среди новых сериалов и проектов The Whisper Man. Это сериал, в котором играет Роберт Де Ниро. Очень сильно странное предложение только что я произнесла, но что мы-то посмотрим? Посмотрим, конечно, посмотрим. Но на этом всем останавливаться не будем. Что самое интересное, по крайней мере, мне показалось сейчас, это то, что тем временем пока тут уже такие выходы интересные. На данный момент Брэдли Купер. Кто для вас Брэдли Купер? Скажите мне, вот как, кем вы его запомнили? Для меня так уж получилось, что Брэдли Купер остался там с Леди Гага в фильме «Звезда родилась». Но потом я такая подумала, ага, он же еще в «Мальчишнике», «Мальчишник в Вегасе», это же тоже все он там играет. Кем для вас остался Брэдли Купер? Вот в каком фильме вы лучше всего как-то его запомнили, с чем вы его ассоциируете? Так вот, возможно, скоро у вас появится новая ассоциация. Снова расширяется вселенная 11 друзей Оушена. И Брэдли Купер сейчас снимает новый фильм, именно он. И съемки уже идут в Европе, в проекте, в том числе, как же без нее, куда же без нее, красивая, обворожительная Марго Робби. Мне кажется, такое чувство, что есть фильмы, где половина удовольствия именно даже не в сюжете, а в людях, которые там снимаются,

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Сохранится слабый северный ветер. Значительных осадков не ожидается. Температура воздуха поднимется до плюс 17, плюс 21 градуса. В Риге переменная облачность. День пройдет без осадков. Северный ветер подует слабо. Температура воздуха в столице сегодня до плюс 22 градусов. На данный момент в Риге плюс 19 и солнечно.

0: В Латвии 11 утра.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Никакой! Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

очень быстрый, очень бодрый трек, после которого как будто бы даже хочется немножко остыть, немножечко успокоиться, немного выдохнуть. И предлагаю просто вам поговорить о том, что Бейонс готовится отметить 20-летие Birthday.

уж мы заговорили про этот альбом, я считаю, что мы должны выбрать хоть один трек и послушать прямо сейчас целиком. Мы здесь говорим только о творчестве, да? Никаких информации, заговоров вокруг Бейонс и Джей-Зи. Просто творчество, просто музыка и даже ностальгия.

Так, для следующего разговора и следующего рассказа мне нужен другой фончик немножко. Я надеюсь, что вы узнаете. Вы уже узнали. Ну-ка, ну-ка. Что это? Откуда это? Да знаете вы. В общем, сегодня 47 лет Аарону Полу. Того, который играл Джесси Пинкмана в сериале «Во все тяжкие». И что самое интересное, о чем я хочу с вами поговорить? О том, что Джесси вообще не должен был прожить так долго, то есть весь сериал. В раннем замысле Винса Гиллигана персонаж должен был погибнуть еще, ребят, в первом сезоне. Сезоне, но когда начались съемки, создатель сериала увидел, насколько, во-первых, хорошо играет Аарон Пол и насколько сильно он яркая личность этого сериала, без которого они просто не видели продолжение. В итоге Джесси прожил все 5 сезонов. И потом еще получил отдельный фильм, спин-офф, это «Эль Камино». И сам Пол за роль Джесси выиграл 3 Эмми. Ребят, вот так. Неплохо, да? Неплохо, ради тебя просто взяли и переписали весь сценарий. Так что если где-то у вас какой-то испытательный срок, да, и кажется, что да, это ненадолго, сделайте все, что можете. Потом, возможно, без вас вообще не смогут представить свою дальнейшую жизнь. Работодатели, не знаю, ну, кто-то. Не знаю, мне кажется, очень классная история. Джесси Пинкман Forever.

0: особенно выгодно. До 30 августа куриные спинки 99 центов. И напиток Pepsi 1 литр 2 вида 99 центов. Мега. Просто, удобно, рядом.
1: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies.

0: Школа зовет?
1: РД Электроникс отвечает супер ценами.
0: 17 августа по 13 сентября.
1: Большая школьная распродажа.
0: Смартфон Samsung Galaxy A16.
1: Всего 99 евро.
0: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
1: Все для школы по супер ценам.
0: Покупай выгодно в магазинах РД Электроникс по всей Латвии или на РД Vehicles LV.
1: Поторопись. Большая школьная распродажа в РД Электроникс.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 25. līdz 31. augustam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības. 2 eiro 99 centi. Šokolāde Milka. 3 veidi. 90 līdz 100 gramu. 1 eiro 29 centi. Gazēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero. 2 litri. 1 eiro 49 centi. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
4: Ir vērts pamēģināt.
5: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
6: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
3: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbanka.

0: это I Need Your Love. Кэлвин Харрис и Элли Голдинг. Все эти треки очень скоро. И многие другие, конечно же, тоже.
1: Уважаемые пассажиры, стартовала мега-распродажа Air Baltic. Планируйте путешествие на всю осень, продлите лето, освежитесь или просто отдохните. Билеты от 39 евро до 30 августа на airbaltic.com.
2: Жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
3: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Газированный напиток 330 мл 59 центов. Творог 9% XXL 1 кг 200 грамм 4,19. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
1: В кассе «Лукай» выгодные цены каждый день. Офисный стол «Домолетти» 69,99. Компьютерный стол «Домолетти» 49,99. Коробка для хранения вещей «Курвер» 4,5 литра. Всего евро 99. Кассе «Лукай». Предложения действуют в магазинах кассе «Лукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
4: Начните путь к идеальному сну с «Юск». В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. «Юск» – забота о ваших сладких снах.
5: Клаусис, ко ты тейкт, я 1000 евро года лайка, а пара что с пар 1100?
6: Tas ir kaut kāds burju triks?
5: Nē, taču tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
6: Interesanti. Pastāsti vairāk.
5: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
6: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
5: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Сохранится слабый северный ветер. Значительных осадков не ожидается. Температура воздуха поднимется до плюс 17, плюс 22 градусов. В Риге переменная облачность. День пройдет без осадков. Северный ветер подует слабо. Температура воздуха в

пользуйтесь. Ну, к тому же, лет не так много осталось. А сегодня погода просто прекрасная. 22 градуса. Удачи вам во всех ваших планах сегодня. Приятного вечера также. И завтра снова встретимся.

0: В Латвии полдень.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр?
2: Никакой.
1: Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: Давайте начнем нашу с вами встречу с чего-нибудь вкусненького. Есть у вас чего-нибудь вкусненького? Хочу рассказать о том, что в 94-м году мультипликаторы компании Pixar, есть такая довольно известная компания, и они собрались на обеденный перерыв. И тогда, за всего один прием пищи, они придумали концепции таких мультфильмов, как «Приключения Флика», «Корпорация монстров», «В поисках Немо» и «Валли». Это все очень хитовые штуки, которые удалось придумать за всего один обед. Вы представляете, как полезно обедать с правильными, хорошими людьми. Так что давайте устроим легкий симпозиум. Пусть вам будет известно, что слово «симпозиум» переводится как «совместное возлияние». Мы считаем, что там умные люди собираются и мозгами шевелят. Нет, вы знаете, они вместе веселятся, пируют и только совсем-совсем чуть-чуть времени проводят в серьезных умственных трудах. Потому что голову лучше не перегревать, друзья. Мы вот таким форматором с вами пойдем на ближайшие 3 часа. Отличный день сегодня, мне кажется, 27 число. Если у вас сегодня день рождения, поздравляем.
1: За хитом. Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.

0: Purple Disco Machine, Wonderful Life. Версия 25. Кайго, Дэн Семинский, Heaven on Your Mind. На топ-радио!
1: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Светлый виноград без косточек 500 грамм с Lidl Plus €39. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl. Стоит того!
2: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
4: Sagatavojieties

0: o menor. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ».

вы сделаете, если я скажу о том, сколько неожиданностей вокруг поджидает? Казалось бы, обыденные вещи. Идешь домой с работы, выбираешь другую тропинку, альтернативную. Она на несколько минут длиннее, поэтому ты никогда ей не пользовался. И именно на этой альтернативной дорожке ты, во-первых, задумался о том, как все-таки здорово, прекрасно гулять пешком. Казалось бы. Что еще? Что ты еще подумал? Ну, только честно говоря. Конечно, голову в такие моменты посещают неожиданные мысли, как и в любой другой неожиданный момент. Потому что мысли неожиданные. И внезапно ты понимаешь, что, ну, во-первых, красота абсолютно гораздо больше подходит тебе именно этот маршрут.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня ожидается переменная облачность. Максимальная температура до плюс 22. Сейчас столбик термометра примерно 21 градус по шкале Цельсия. Ощущается как 24. Влажность воздуха 57%. Слабый северный ветер с незначительной скоростью. Во второй половине дня

универсальный рецепт, верно? Включил музыку, настроение. Кстати, слушайте, хочу это обсудить. Дело в том, что существует такой вид настроения, гарантированно хороший. У меня, говорит, день рождения. Вот почему я веселый такой. И потом сразу, к сожалению, вот это, да, на гармошке начинают играть. Вот это вот меланхоличные крокодильи глаза. И слушай, не надо никаких сожалений. Я сейчас тебе все расскажу. Дело в том, что если позволяет ресурс, ты устраиваешь день рождения раз в году, иначе никаких не напасешься денег на всех эскимо приглашать. Вертолет фрахтуешь, волшебник тоже на каждом углу не валяется. В общем, это весьма муторное занятие, отмечать день рождения. И соответствует ли выхлоп тому, сколько ты вкладываешь? Не всегда. Именно поэтому день рождения раз в году, к счастью. Вот о чем речь. А в остальные дни существуют прочие виды гарантированного удовольствия. Именины, например. Мы редко отмечаем именины. Посмотрите, сколько у вас именин в календаре, друзья. Бывают календари, где у тебя понашпиговано именин. Зачем? С какой целью? Для того, чтобы ты мог раз в неделю стабильно созвониться с кем-то, кто, например, ну, не то чтобы прямо денег должен, но товарищ, гарантированно хороший товарищ. Звонишь, говоришь, ну, как дела? Да, ну, хорошо, хорошо, все хорошо, да. Как погодка у вас? У меня именины сегодня. Ну, пока, все, мне пора. И пусть делает, что хочет. Хороший друг, конечно, моментально оформит тебе на карточку.

вы себя чувствуете, друзья? Как вы себя чувствуете? Обращаюсь ко всем. В разном настроении пребывает радиослушатель. Есть радиослушатели смешливые, откровенно, которых легко развеселить. Есть очень серьезные, потрясающие интеллектуалы. Палец в рот таким ребятам не клади, поскольку жизнь вокруг — это череда серьезных препятствий. По-другому не посмотришь. Математический ум, решительный характер. Настоящие молодцы, супергерои. Но всех нас с вами объединяет одно. Это, конечно, летний вайб. Подходит к концу лето. И вне зависимости от того, кто вы. Инстаблогер, академик. Возможно, вы мерчендайзер или бухгалтер. Скорее всего, у вас под руководством какая-нибудь дружная компания специалистов, а вы смело ведете их вперед. Неважно, чем вы занимаетесь. Самое главное, я надеюсь, этим летом вы успели нормально, по-человечески искупаться в море. Вы знаете, времени остается не так много, и если бы я мог прямо сейчас вам что-то порекомендовать, ну, конечно, разумеется, если здоровье позволяет. Например, нет простуды или, может быть, каких-то других ограничений. Я не знаю. Суть в том, что очень часто мы в нашей приморской стране проводим год за годом, так ни разу не искупавшись летом в море. Это недопустимо, друзья. Давайте бороться с этой тенденцией. Срочно вечером все на пляж. Встретимся там. Ты тоже сегодня днем услышал воззвание, а потом радио решил приехать. Да, ты знаешь, долго ломался, не знал, да или нет, какое решение принять. Но голос из радиоприемника мне помог. Не благодарить.

0: Mans Mazdā zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Сосед, встречаем выходные. В магазинах Мего до 31 августа особые цены с Мего Драугс. Копченая курица Тякова 4,99 и творожный торт Пеллия 6,99. Мего Драугс. Для друзей дружеские цены.
2: Практичная детская одежда для дождливых.

0: магазинах Lidl. С четверга. Детский комбинезон 12 евро. Резиновые сапоги для детей 8 евро. И детский комбинезон 9 евро. Lidl стоит того.
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piedarumiem, 50% atlaide. Maksimā.

Итак, сегодня четверг, я знаю, но сегодня на шашлыках обязательно будут обсуждаться такие темы, как авто, мото, вело, фото. Записывайте. Сегодня четверг, но я ждать пятницу не очень хочу. Не знаю, как вы. Дорогие друзья, настало время традиционного топ-3 на топ-радио. И сегодня мы поговорим о способах не допустить ситуации, когда лето... Его ведь нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые 3 месяца. Так вот, 3 противоядия от этой противоречивой ситуации прямо сейчас. И на третьем месте... Пожалуйста, друзья, соблюдайте инструкции. На третьем месте соблюдать рабочую дисциплину, поскольку лето закончится, а заработную плату получать надо каким-то образом продолжать. Поэтому не теряйте, пожалуйста, тонус. На втором месте гидрация организма.

Абсорбенты, да, это полезная привычка пить воду. Спину, пожалуйста, выпрямите. Ну и, наконец, самое главное на первом месте в нашем сегодняшнем топ-3, это, пожалуйста, друзья, следуйте инструкциям. Прежде чем старых позвать друзей, не забудьте выкинуть хлам из дома.

дорогие друзья, на излете первый час нашего с вами эфирного общения. И хочется как-то подытожить. Вы знаете, мы постоянно развиваемся, движемся в направлении своих целей и так далее. И в этом часе я узнал о том, что... Впрочем, что значит узнал? Я подозревал на самом деле. Сейчас, в эпоху бесконечной постправды, в общем-то, очень много вещей разоблачаются. Если помните, раньше были плакаты с лозунгом «Внедри привычку за 21 день». Это очень... О, ничего себе! Как это устроено, ребята? Это внезапно заиграло. Я все могу объяснить. Удобный путь в новую жизнь без лишних килограммов, курение или лени. Миф обрел популярность в 60-м году 20-го столетия после выхода книги пластического хирурга Максвелла Мольца «Психокибернетика». В результате наблюдений за своими пациентами он пришел к выводу, что человек привыкает к новой внешности через 3 недели после пластических операций, а значит обобщил Мольца.

варьируется от 18 до 254 дней. Например, привычка выпить стакан воды может быть внедрена за 2 недели, а в это время... В то время как более сложные привычки могут потребовать до 6 месяцев. Пожалуйста, друзья, больше никогда не включайте мне рэп-инструментал посреди радийной реплики. Иначе вон что бывает. В следующий раз мы познакомимся ближе с творчеством группы «Кровосток».

0: Латвии час дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой, если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

обозначим начало нового часа. С новым часом, уважаемые друзья. Надеюсь, у вас все получится. Планируйте. Горизонт событий, он как? Он слышал мысль про то, чем успешнее человек, тем дальше простирается его горизонт планирования. Мне кажется, это классная мысль. И она здорово описывает. С ее помощью можно провести так называемую проверку реальности. Но если твой горизонт планирования... Да, я сказал горизонт событий, я специально это сделал. Если твой горизонт планирования очень далек, это значит, что ты можешь себе позволить. Ты немножко над контуром ситуации. У тебя есть ресурсы, уверенность в любом виде, в любом. А если ты смотришь вот буквально каждый шаг рассматриваешь, анализируешь, тем или иным образом подсчитываешь, сколько сил на него будет потрачено, сколько денег будет выброшено в трубу очень часто. Это значит, что... впрочем, это не хорошо и не плохо. Это просто то, как устроена твоя жизнь в данном моменте. Так вот, друзья, каким бы образом, какая бы перспектива перед вами не раскрывалась, в этом часе обязательно я анонсирую вам, в этом часе произойдут классные события. Возможно, вы увидите очень приветливых, очень красивых людей. Возможно, вы сами кому-то таким человеком покажетесь. Не знаю, сложно судить. Но все-таки отметочку давайте поставим. На карте этого дня 13 часов и уже 4 минуты вонзим в карту этого дня красивую отметку, такой штандарт в форме шампура с шашлыком.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде в Риге. Сегодня ожидается переменная облачность с максимальной температурой до плюс 22. Столбик термометра на отметке 21 градус прямо сейчас ощущается выше, как минимум на 3 градуса. Влажность воздуха 57%. Слабый северный ветер со скоростью 1 метр в секунду. Во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь. Будьте к этому готовы.

0: После короткого перерыва вас ожидает Memory в исполнении Wise и RSK. Абсолютно невероятно Мадонна и Кайли Минок. Love Sensation. С Girls в исполнении Бебе Рержа. И Дэвида Гуэта на минуточку. Топ-радио.
1: Уважаемые пассажиры, стартовала мега-распродажа Air Baltic. Планируйте путешествие на всю осень, продлите лето, освежитесь или просто отдохните. Билеты от 39 евро до 30 августа на airbaltic.com.
2: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
3: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
4: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
6: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20.
7: Место номер 10.

Слушайте, вы видели, как летом растут дети? Это что-то невероятное. У каждого происходит скачок роста. И это знание, которое у всех есть. Этим никого не удивишь, но эти знания, они немного так на антресолях, знаешь. Мы часто забываем, как круто иногда дети за лето взрослеют. Скачок роста. И вот уже не карапуз перед тобой, а знаток с отраслевыми, экспертными навыками. Знает ответ на любой вопрос. А ведь еще совсем недавно эти ребята лезли под кожу, бесконечно спрашивали. Их интерес часто смущал, потому что, ну, дети есть дети. И тут внезапно в окончании очередного летнего сезона ты понимаешь, что уж кто-кто, а детишки провели его более чем насыщенно. Обалдеть, просто очень здорово. Немного завидую вам, если рядом сейчас молодые люди, я имею в виду совсем-совсем и не очень молодых. Потому что молодость — это состояние души. В зависимости от того, сколько вам довелось летних циклов пережить, вот, мне кажется, столько у вас этой мудрости и накопилось. Каждое лето — это непременно какой-нибудь крутой скачок роста. И они как будто накладываются один на другой. В общем, поздравляю ваших детей с наступлением учебного года. Совсем скоро надо будет возвращаться в школку. Да-да-да, это неизбежно. И вот там уже это приятное ощущение, когда заходишь в аудиторию, класс, кабинет, как они сейчас называются, и тебе говорят: ну, слушай, ты прям здорово вымахал за лето, а как загорел, ой. И девчонки начинают на тебя смотреть уже совершенно другими глазами. Совсем скоро эти ребята совсем взрослыми станут и смогут забить тебе небольшую сумму до зарплаты. Спасибо им за это. Топ

Припев красивый, неплохо, ноги себя под такой чувствуют, приятно танцевать, замечательно. Меморис называется композиция, свежая, очень интересная. Кто знает, возможно, через много лет эту песню услышишь, и хорошие воспоминания проснутся в голове. Почему говорю об этом? Дело в том, что сейчас будет песня от одного очень затейливого, корпулентного выходца из американской Вирджинии. Он двоюродный брат легендарного Фаррелла Уильямса и сам очень талантливый композитор. Он подарил лучшие песни в каталоге таким артистам, как Мисси Эллиот, Алия, Джин Уайн. Потрясающе поработал с Джей Зи. Да и вообще, долгое время иметь в своем каталоге песни от этого замечательного продюсера считалось, что называется, бонтоном для любого уважающего себя поп-артиста первоэшелонного. И да, безусловно, вы догадались, я говорю про Тимбаленда. Сейчас будет хит всех времен вместе с Кэрри Хилсон. Тимбаленд напомнит нам о звучании своей классической «Way I Are». Топ-радио. All-time favorites.

Тех, кто меняет маршрут из-за боли, не обездолен, и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает так, колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, стальник

0: laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV. Akropole, vairāk prieka!
1: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 1. septembrim kilograms jauno kartupeļu paskat 27 centi un kilograms Latvijas cūgaļas lāpstiņas bez kaula. Ohoho! 2,49. 2 kilogrami Jelgavas kviešu miltu eiro 25. Kilograms tumšo vīnogu 1 eiro 99. Un 450 grami cīsiņu Forevers vispār eiro 15. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt. LV par savējiem.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl светлый виноград без косточек 500 грамм с Lidl Plus евро 39. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl стоит того!
4: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Аэрогриль стандарт 8 литров 59,99. Стиральная машина LG 9 килограммов 329 евро. Морозильник Горенье объемом 186 литров 289 евро. Касину Кай. Предложения действуют в магазинах Касину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
5: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

Ребят, как ваше настроение? Чем занимаетесь? Обратная связь работает великолепно. 25-07. Присылайте репортажи. Это очень любопытно и, правда, не все равно. Обратная связь — это один из важнейших столпов прямого эфира. Взамен, конечно, лучшие биты, друзья, потрясающая музыка. Под такую очень приятно заниматься, да чем угодно, знаете, чем угодно. На пляже ямку раскапывать, если... Вы на пляже, я вам немного завидую, да, ловите солнце. Или заниматься другими делами. Можно просто в кресле-качалке.

накрывшись пледом. Я не знаю, возможно у вас девиация. Сидеть рядом с приемником и вступать с ним в диалог. Давайте раскрутим вот этот вот легкий маховик, на первый взгляд, не самых необходимых, но тем не менее, очень любопытных знаний. Итак, все мы с вами знаем про кота Шрёдингера. Это довольно попкультурная история. Есть еще такое понятие, как бритва Аккама. Что между ними общего? Дело в том, что оба названия немного не о том, о чем эти явления, эти научные термины. Потому что ни у Шрёдингера кота нету, ни у Аккама бритвы тоже не водилось. А вот песня про 15 человек на сундук мертвеца, помните? Это ведь тоже своеобразный маркетинг. Дело в том, что речь вообще не про сундук. Да будет вам известно, уважаемые поклонники острова Сокровищ, что сундук мертвеца — это остров в Карибском море. Он расположен в архипелаге Британские Виргинские острова. И в начале 18 века капитан пиратов Эдвард Тич высаживает на него 15 своих мятежных моряков. Да, на каждом шагу случались такие вот промышленные бунты. И оставил им из продовольствия только бутылку вышеобозначенного напитка, употребление которого очень сильно вредит вашему здоровью. Так вот, Роман, казалось, что он обрек их на верную гибель, однако моряки выжили и спустя месяц вернулись на корабль. В их честь была песня написана про йо-хо-хо и «Я сочиняю роман, мужчина всей моей жизни».

очень массивно звучит Swedish House Mafia. Каждый раз, когда выходит новый сингл, ты можешь покупать не глядя, потому что ты уверен, что это будет очень качественно сшитая вещь. Как красивый костюмчик. Надеваешь его в наушники и пошел. И это точно будет классно работать. Я напомню вам, как Swedish House Mafia стали легендарными. Каждый уважающий себя артист обязан придать форму хаосу. Не тому, который house music, а именно вот хаос, беспорядочно движущиеся частицы. Так вот, Swedish House Mafia придали каноническую форму танцевальной музыки, которая до этого находилась, ну, в несколько другом состоянии. Музыка была более агрессивная, что ли, и менее, ну, назовем ее, менее педантичная, что ли. Потому что самая хитовая трек One, там, где Фаррелл Уильямс поет I wanna know your name. Помните? Он же, как этот трек начинался? Значит, камера фиксирует движение рук, синтезатор, причем синтезатор такой, OP-1 он называется. Хитовая такая игрушка от шведской компании Teenage Engineering. Короче, переносной карманный синтезатор. И руки нажимают на кнопки, извлекается звук вот этот, ух, бочка. А потом, опять-таки, поворотом тумблера, бочка становится все короче, короче, короче, короче. От нее по кусочку отрезается, и в результате появляется басовый синтезатор. Это надо показывать, рассказать довольно сложно, но суть в том, что тогда был произведен переворот игры, поскольку после вот этого короткого видео последовала одна из, наверное, главных танцевальных вещей 10-х, да и 20-х тоже, на самом деле, потому что штука очень хорошая. Мы когда-нибудь более подробно об этом поговорим, а пока что Magnetic, The Bouncer.

0: Латвии. 2 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Очень талантливая штука. Oh My Love называется. Вы 100% знаете. Скорее всего, тоже любите ее, как я, эту песню. Она широкая, согласись. Какой-то такой, знаешь, вайб кришнаитских напевов. Это здорово работает. С новым часом, друзья. Наслаждайтесь. Лето. Лето. Тут дальше без комментариев. Потому что сегодня 27 августа, и это, знаете что, это оно, да. В этом часе вы ни за что не узнаете о том, что в 94 году премию за самое кринжовое описание романтической сцены в художественной литературе, в художественном произведении получила фраза из романа «Разрушители камней». Это фраза... Можно назвать ее, пожалуй, самым кринжовым описанием романтической сцены в литературе.

Слушайте внимательно. Их челюсти слились в лихорадочном взаимном перетирании. По-моему, это блестящая история. Существует премия под названием «Пегасус» от объединения слов «пиг» и «пегас», то есть «свинья» и «крылатая лошадь». И это премия, которая вручается за самый большой вклад в лженауку. Основатель премии, скептик, разоблачитель по имени Джеймс Рэнди. Он занимается разоблачением непосредственно паранормальных явлений. То есть, вот если вам нравится «Битва экстрасенсов», то у него немного другой интерес к этой передаче. Так вот, он не выдает награды лично, а отправляет их победителям при помощи телекинеза. Мне кажется, это очень интересная история, поскольку если вы не получили, значит, ваши паранормальные способности не в порядке. Не шарлатан ли вы, дружище? А позже я расскажу вам про премию «Лантерн Руж», которая выдается за последнее место в велогонке «Тур де Франс». Ну и, конечно, премия «Эрни» за самое сексистское высказывание. Если заинтригованы, оставайтесь с нами. Если не заинтригованы, то тоже оставайтесь. Это принципиальное заявление.

0: на Топ-радио.
1: Размер имеет значение?
2: Смотря для чего.
1: Конечно, для хлеба.
2: Размер хлеба «Латвия Смайзник Слил Майзе» имеет значение.
1: Купи один из 9 видов хлеба «Лейл Майзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай

Ну, мне, надеюсь, ничего уже не поможет. Стать немного ближе, хотя, конечно, очень хочется. И прямо сейчас эту преграду массивную, как картина «Девятый вал» художника Айвазяна, мы с вами постараемся немножечко преодолеть. И прямо сейчас я хочу подарить вам бесценные моменты, знакомые каждой женщине, друзья. Сейчас давайте воспримем это как очередной топ-3 на топ-радио. Я приведу вам три примера моментов, которые мужчинам не понять. Вот, значит, моете голову, укладываете специально на завтра, и утром просыпаетесь с волосами человека, которого трое суток искали в лесу. На втором месте ощущение, когда утром ты пьешь кофе, обжигаешь язык, а потом до самого вечера любую еду употребляешь со вкусом собственного языка. Ну и, наконец, на первом месте 40 минут делать макияж век по туториалу и на втором слое туши понять, что хочешь чихнуть. Счастья вам, женщины, берегите себя, мы вас очень любим.

Одно из ярчайших событий лета, в копилочку воспоминаний, конечно, чемпионат мира по футболу, он длился дольше месяца, и, конечно, как и вокруг чего угодно подобных масштабов, много всевозможных скандалов, кривотолков, но мы не будем об этом, потому что в памяти остается только хорошее, и в том числе песня классная «Дай-дай», какие слова «Пеле», «Марадона», «Мальдини», «Ромарио», Криштиану, подчеркнуто, Роналдо, Эль Пибе. Знаете, кто такой Эль Пибе? Эль Пибе — это было прозвище у колумбийского футболиста. Эль Пибе — это, ребята, Карлос Вальдерама. Очень известный такой пышногривый колумбиец. Вот лидерские качества у него были на каком-то высочайшем уровне. Пошел в историю, про него Шакира теперь поет. Не зря мячик пинал. Там дальше идут Месси, Мбаппе, Салах. Это да, это мы все знаем. Но все-таки здорово, что футбол — это наследие. Тут тебе и Пеле, и Марадона. Вот эти вот игроки, которые внесли настолько серьезные перемены в не только спортивную, но и в целом мировую культуру. Огромная, огромная, замечательная благодарность всем легендарным спортсменам. Каждый хорош в чем-то своем, но этим летом футбол был спортом номер один. Что будет осенью, поживем, увидим.

0: Martinez. Crystallized. Ждет вас на ТОП-радио.
1: Уважаемые пассажиры, стартовала мега-распродажа Air Baltic. Планируйте путешествие на всю осень, продлите лето, освежитесь или просто отдохните. Билеты от 39 евро до 30 августа на airbaltic.com.
2: Сосед, на этой неделе в Мега особенно выгодно. До 30 августа куриные спинки 99 центов. И напиток Pepsi 1 литр 2 вида 99 центов. Мега. Просто, удобно, рядом.
3: Пацел, забыл. Бедрибы ставят драуги, но лыгтаву. Центас нодединат. Бет муз нау тык вегла обклусена. Айди нам теви.

друзья, вы знаете, все, настало время, хватит всевозможных прелюдий, вы знаете, я признаюсь, я очень сильно устал скрывать от вас правду. Она тяготит, тяготит, я признаюсь сейчас, и мне легче станет, а вы столкнетесь с правдой жизни, которая все это время была слоном в комнате. И да, возможно, это не одна из тех тревожных новостей, которые застают врасплох после обеда в четверг. Нет, все не настолько драматично. Однако произойдет то, что произойдет. Если вы готовы, давайте я сейчас глубокий вдох. Самый лучший бутерброд, который когда-либо создавало человечество, это слайс белого хлеба, богато намазанный маслом. Сверху, пожалуйста, положите несколько кусочков помидора, порезанных точно так же продольно. Затем, записывайте, пожалуйста. Затем кладем несколько колечек лука. Будьте добры, лук не жалейте. Многие люди к луку относятся, что называется, с легким прищуром. И специально для вас последний маневр при создании этого бутерброда. Напоминаю, лучший бутерброд всех времен и народов. Хлебушек, помидор, лук. И сверху, пожалуйста, чем больше сметаны, тем лучше. И да, я знаю, что многие люди, у которых особенности телосложения не позволяют так широко раскрыть рот, как хочется, они скажут, что это не очень комфортная пища. Но давайте просто проигнорируем детали и, наконец, поговорим откровенно. Нету в истории человечества бутерброда круче, чем белый хлебушек, богатенько маслом, кусочки помидора, желательно помидор фермерский. Понимаете? Тот, который, по вкусу напоминает помидор. Лук и сметана. Если бы у меня была возможность отменить абсолютно всю в мире кулинарию и остаться только с одним блюдом, я выбираю бутерброд, хлебушек, помидор, лук и сметана. Делайте теперь с этой информацией, что захотите.

0: надо влюбляться, друзья, как можно чаще, при первой же возможности. Не стоит ничего в жизни прям супер идеализировать, с ума сходить не стоит, а вот проявлять вот эти потрясающие чувства, это надо. Миру прямо сейчас экстремально не хватает любви, задумайтесь об этом. Когда, как не 27 августа на излете летом. Кстати, про лето.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Радио о погоде. Сегодня, 27 августа, переменная облачность. Температура воздуха составляет около 22 градусов. Вечером столбик термометра опустится до 14 в среднем градусов по стране.

сегодня ветер слабый, северо-восточный, завтра плюс 23 в среднем по стране, погода станет более облачной, ночью температура посвежее до плюс 11, в субботу нас ожидает плюс 21 при пасмурной погоде.

У моего старшего брата сегодня день рождения. Знаете, человеку исполняется приличное количество лет. На 10 больше 37, считайте сами, друзья. Хочу поздравить, воспользоваться возможностью. А вам, друзья, хочу пожелать, чтобы у вас у всех были настоящие друзья по совместительству, если это еще и родственники, то очень удобно. Вот сегодня у человека день рождения, и ну, он, конечно, будет тратиться однократно. Хотя для меня он выполняет сразу две социальные роли. Это мой лучший друг и мой старший брат. Получается, я должен дарить два подарка, но делать этого я тоже не буду. Вот такой получается социальный компромисс, друзья. Подумайте хорошенько, может, у кого-то из ваших близких сегодня праздник. Сможете, например, рассказать об этом Лине Исаевой. Она придет на смену буквально через несколько минут. Она возьмет контроль над эфиром. Я вам немного завидую. Оставайтесь с нами. Завтра встретимся вновь. Чао.

0: Латвии 3 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: мотивации на этот рабочий день, то расскажу вам, что в Китае сотрудница не выполнила дневной план по звонкам, и начальник предложил на выбор штраф. Либо она оплачивает штраф за каждый невыполненный звонок, либо выполняет приседания. Денег на штраф, видимо, у нее не было, и девушка сделала эти 200 приседаний, и в итоге попала в больницу с серьезным повреждением мышц. А через 2 дня она, кстати, уволилась с этой работы, потому что оплатила за свое лечение гораздо больше, чем могла заплатить за тот самый, ну, тоже не сильно справедливый штраф. Но думаю, что это решение об увольнении ей далось уже легче. Так что предлагаю сегодня посмотреть на своего начальника. И если он не заставляет вас приседать за невыполненный план, это уже очень хорошо. Вот такой вот день. И идеальный рабочий день — это вовсе не тот, где все идеально, а тот, после которого не требуется медицинская помощь. На этом мы будем держаться. С таким оптимистичным ориентиром начинаем нашу дневную смену. С вами Лина Исаева и ТОП Радио. Поехали!
1: Top Radio. We love summer. Ain't nobody to-

можете в это поверить вообще? А это значит что? Что 1 сентября уже не за горами, и вот в этом году почти 20 тысяч первоклассников в Латвии получат свой первый довольно серьезный документ, а именно паспорт прав и обязанности ребенка. Нет, границу с ним пока что не пересечешь. Это специальное пособие, которое простым языком и на примерах объясняет ребенку, на что он имеет право, какие у него есть обязанности, и что особенно важно, куда обращаться, если он оказался в неприятной или в небезопасной для себя ситуации дома, в школе или в интернете. Родителям тоже выдадут рекомендации, как все это обсуждать. Причем специалисты отдельно просят не превращать паспорт в еще один учебник. Не надо усаживать первоклассника 1 сентября и говорить: так, все, теперь изучаем твои права. Лучше возвращаться к этому постепенно, буквально по 10 минут в день, и разбирать реальные ситуации вместе. И одна из главных мыслей там очень правильная. Ребенку не нужно заслуживать свои права, но при этом важно понимать, что рядом есть и другие люди, и их права тоже нужно уважать. В общем, в этом году букварь, тетрадки, пенал и небольшой путеводитель по взрослой жизни. Мне кажется, довольно полезное дополнение.

0: Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriage, Babe и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
1: А размер имеет значение?
2: Смотря для чего.
1: Конечно, для хлеба.
2: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
1: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
3: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
4: Ko?
3: Kā? Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

сказали, что гильотина, оказывается, считается опасным оружием. Ну, в принципе, логично. Но есть у нее один существенный недостаток для человека, который решил носить ее при себе, потому что в карман ее не положишь и под курткой особо не спрячешь. И вот именно на этом кое-кто и спалился. В Вашингтоне полиция заметила недалеко от Капитолия и Верховного суда подозрительно припаркованный пикап, потому что в кузове там была полноразмерная деревянная гильотина. За рулем был 35-летний мужчина, который приехал с ней аж из Калифорнии. И на вопрос полицейского, настоящая ли конструкция и вообще способна ли она работать, мужчина гордо ответил, да, все по-настоящему. Ну и спасибо за помощь следствию, что называется. В итоге его задержали за ношение опасного оружия. А гильотину изъяли. Зачем он вообще ее привез через всю страну к правительственным зданиям, сейчас выясняют. Сам мужчина говорит, что никакой конкретной задачи не было. Хотя его брат предполагает, что это был своеобразный символ недовольства политикой. В общем, если очень хочется выразить свою гражданскую позицию, все-таки лучше нарисовать плакат. Его и транспортировать легче и удобнее. Да и срок с него не

0: В Латвии 4 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Ты пошел, а вместе с ним уже на горизонте маячит новый шанс забрать два билета на Ready Fest, который состоится уже в эту субботу на Wondersala. Так что оставайся со мной, совсем скоро буду разыгрывать. А пока никуда не торопимся, настраиваемся хорошей музыкой и продолжаем этот четверг вместе с тобой, Линейса.

0: эфире Skinny Love от Bless. Сразу после рекламы не переключайся, оставайся со мной.
1: Уважаемые пассажиры, стартовала мега-распродажа Air Baltic. Планируйте путешествие на всю осень, продлите лето, освежитесь или просто отдохните. Билеты от 39 евро до 30 августа на airbaltic.com.
2: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Газированный напиток 330 миллилитров 59 центов. Творог 9% XXL 1 килограмм 200 грамм 4,19. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: Ko darīt, ja tev ir brīvi?

0: за которые самое время побороться. Сегодняшний вопрос я заранее озвучивать не буду. Напомню, что разыгрываем билет на Ready Fest, который состоится на Wondersale уже в эту субботу. Звоните мне в эфир на номер 250037. И как только я подниму с кого-нибудь трубочку, задам вопрос и скажу только одно, что сегодня вопрос и на смекалку, и на знания артистов Ready Fest, так что собираемся с мыслями, вспоминаем лайнап и звоним прямо сейчас на номер 250037. Два билета уже ждут своего сообразительного владельца. Посмотрим, кто же у нас сегодня будет тем счастливчиком, который урвет предпоследний, предпоследний, завтра последний день розыгрыша. Будем разыгрывать сегодня два, и завтра еще четыре билета разыграются. Жду ваших звонков на номер 250037. Так, друзья, у меня улетела мышка, накал страстей такой. Все, есть у меня как-то претендент на розыгрыш. Привет!
1: Привет!
0: Привет! Господи, женский голос! Как давно я не слышала. Обычно у нас мужчины самые быстрые дозваниваются в эфир. Как тебя зовут?
1: Юля.
0: Юля, очень приятно. Меня зовут Лина. Итак, Юля, у меня для тебя сегодня вполне такая детская загадка, но, внимание, ответ на нее должен совпадать.

0: подать с псевдонимом одного из артистов, который выступит на Ready Fest. Ты готова?
1: Давай, попробуем.
0: Ну, конечно, ты уже дозвонилась, чего тут мяться? Слушай внимательно. Бывает, что она худеет, бывает округляется, а ночью небом владеет, а утром удаляется. Что это и кто это?
1: Да и хорошо быть матерью маленьких детей, я знаю. Мы читаем загадки. Это Луна.
0: Это Луна.
1: Да?
0: Конечно,
1: да?
0: Это Луна.
1: Да?
0: Да, это Луна, безусловно, это Луна. Я думаю, что певица Луна не округляется и не худеет, она всегда весьма стройная. Вот сходишь в субботу с кем-нибудь на Ready Fest и узнаешь, такая же
1: ребеночком, она. Ребеночком, который будет очень счастлив. Спасибо большое.
0: Ну, аккуратно, там
1: классно.
0: Такой возрастной ценз достаточно, как бы, надо соблюдать, потому что там некоторые исполнители очень такие бодрые, резвые.
1: Да ничего. Что нам делать?
0: В любом случае, концерт, я думаю, будет крутой, классно тебе на него сходить. Спасибо, Юля, что дозвонилась, участвую еще. За эфиром расскажу, как получишь свои билеты. Отличного дня. А, нет, я хочу еще у тебя кое-что узнать. Я же заготовила.
1: Да, да.
0: Чтобы узнать тебя поближе, я тебе буду задавать очень короткие вопросы, на которые ты просто отвечаешь, что тебе ближе. Итак, арбуз или дыня?
1: Арбуз.
0: Лето или зима?
1: Черт, зима.
0: Зима. И финальный вопрос. Солнце или луна?
1: Луна, конечно, теперь уж без вариантов.
0: Теперь уже любимая светила Луна. Ну и отлично, вот и я узнала тебя немного поближе. Все, больше вопросов у меня к тебе нет. Еще раз, отличного концерта.
1: Супер, спасибо большое.
0: Прекрасного дня. Ну а мы, друзья, продолжаем наш эфир дальше с треком, который немножечко связан с Луной. To the Moon, он называется. Pitbull, Neo и Afrojack. И еще DJ Buddha. Большой список артистов. Едем дальше.

0: jūrnīcas, ir pildspalvas, ir penālis, ir soma gatava, gan drīz. No 25. Līdz 31. Augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem, 50% atlaide. Maksima.
1: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Жизнь возвращается в город. 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
3: Крутые новости! Победитель «Латвия's Gada Auto» Купра Терамар доступен сразу со склада. Полный привод, 204 лошадиные силы от 37 200 евро. Каска в подарок. Больше мощности, больше удовольствия за рулем. Купра Терамар доступен сразу, только в «Auto Bravo Motors». Не упустите! Забронируйте тест-драйв на «Auto Bravo LV» и ждем в гости в салоне на Карле Улмане Гатва 96 и Краста 42.
4: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Светлый виноград без косточек 500 грамм с Lidl Plus евро 39. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl. Стоит того!

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. В этот четверг, 27 августа, в Латвии сохраняется облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха на всей территории страны достигла плюс 20, плюс 21 градус тепла. Ветер

Те, встречаем выходные! В магазинах Мего до 31 августа особые цены с Мего Дроукс. Копченая курица Тяково 4,99 и творожный торт Пеллия 6,99. Мего Дроукс для друзей дружеские цены.

вас будет хотя бы одна причина ненавидеть его всей душой, потому что рано утром завтра над Латвией можно будет увидеть частичное лунное затмение. В Риге оно начнется в 5:34 утра, а примерно к 6:22, перед тем, как луна зайдет за горизонт, тень закроет около половины ее диска. Так что завтра проснулись, улыбнулись, выключили будильник и сразу к окну. Завтрашнее небо немного компенсирует вам ранний подъем своим представлением. Ну, а я вам желаю хорошего вечера. С вами была Алина Исаева. Слушайте Топ Радио и дальше. И до завтра. Услышимся.

0: Вечернее радиошоу представляет РД Электроникс. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Школа зовет?
2: РД Электроникс отвечает суперценами.
1: 17 августа по 13 сентября.
2: Большая школьная распродажа.
1: Смартфон Samsung Galaxy A16.
2: Всего 99 евро.
1: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
2: Все для школы по суперценам.
1: Покупай выгодно в магазинах РД Электроникс по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
2: Поторопись. Большая школьная распродажа в РД Электроникс.

к народу, да, и ничего не скрываю. Вот в одной руке, ну, на стойке держится микрофон, во второй у меня мороженое. Вот так я решил продлить лето. У нас здесь в офисе целый морозильник с мороженками. Как вы проводите четверг уже, вечерочек перед пятницей? Вечерний драйв, с вами я, Артем Демьяненко. Едем куда? Расскажите. 2-5-0-37. Дорожная информация всегда актуальна вечерами.

я не знаю, может, это влияние луны, она там полная, не полная. Кто-то даже... Спасибо, да, всем тем, кто пожелал приятного аппетита. Кто прислал даже фотку в WhatsApp, что тоже мороженку ест, я уже съел свою. После рекламы, Родион Гордин, «Ты не со мной», Евгений Лексиков. Шоу-тек, Дэвид Гетта, «Bad». И новиночка вот «Lucky You».

0: Сразу после рекламы.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
2: Морозильные камеры Werner's D по суперценам. Если в твоем огороде кабачки растут быстрее, чем планировалось, и ягоды сами собой в варенье не превращаются, а грибы в лесу буквально наступают на пятки, самое время для большого морозильника. А профессиональные консультанты помогут выбрать модель, которая идеально подойдет именно тебе. В магазинах Werner's D в Риге, по всей Латвии и в интернете на vde.lv. Пусть урожай не пропадает, а ждет своего самого вкусного момента.
3: Школа зовет?
4: RD Electronics отвечает суперценами.
3: 17 августа по 13 сентября.
4: Большая школьная распродажа.
3: Смартфон Samsung Galaxy A16.
4: Всего 99 евро.
3: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
4: Все для школы по суперценам.
3: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
4: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.
5: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
6: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 31 августа особые цены с Мего Дроукс. Копченая курица Тякова 4,99 и творожный торт Пеллия 6,99. Мего Дроукс. Для друзей дружеские цены.
7: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
8: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite.lv. Bite! LV. Bite.

Первое, что день первого поцелуя, First Kiss Day. Вот уже почти 100 лет празднуем, в этом году 97 лет. И заметил еще международный день бокса, да? Двоечки. Так, и я все думаю, как объединить эти два праздника, да, поцелуй, бокс, любовь бьет больно, да, иногда, порой. А потом подумал, так, как же объединить все это? Розовые очки, вот, иногда из-за любви у нас розовые очки. Вот, как-то думаю об этом поговорить, вот когда у вас были розовые очки, да, вот вы смотрели через розовые очки, вам казалось, что вот все так, а на самом деле, хоп, и оказалось все как-то bad. Как этот трек David Guetta, Show Tag. Баши. 2:05:37. Сегодня про любовь, про розовые очки, про первый поцелуй и про бокс. И как, когда вы сняли розовые очки, увидели, что на самом деле... Еще пару песен я красиво сформирую, эту тему для разговора. А так вообще привет, поздравления. Кого сегодня поздравить надо? У кого праздник продолжается? Последняя неделя лета календарная. Поехали. David Guetta, Show Tag, Vessi и Bad. 1, 2, 3, до 4.

цветах, когда она рядом и розовые очки не нужны, пишет Петрович. Салют ведущему, то бишь тебе. Спасибо за привет. Вам тоже привет. Я сформулировал красиво, лаконично тему. Как долго у вас были розовые очки? Да что послужило тому виной, когда вы их сняли? Что без очков получилось? Да, все подробности про отношения всегда тема заходит. WhatsApp 25037.

тоже новый трек. Розовые очки сняла, развелась, поменяла работу и похудела на 50 килограмм, пишет Катя. Вот так вот надо розовые очки снимать. Сегодня про розовые очки. Как долго они у вас?

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ радио погоде этим вечером в Латвии. Преимущественно ясная погода, слабый северный ветер, температура воздуха на территории Курзамы от 18 до 20 градусов, Латгала 17-19, в Земгале, Видзема, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 16 местами до 18 градусов.

0: siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo, tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Крутые новости. Победитель Латвия's года авто Купра Терамар доступен сразу со склада. Полный привод, 204 лошадиные силы от 37 200 евро. Каска в подарок. Больше мощности, больше удовольствия за рулем. Купра Терамар доступен сразу, только в Auto Bravo Motors. Не упустите. Забронируйте тест-драйв на Auto Bravo LV и ждем в гости в салоне на Карле Улмане Гатва 96 и Краста 42.
2: Жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
3: Сосед, на этой неделе в Мега особенно выгодно. До 30 августа куриные спинки 99 центов. И напиток Pepsi 1 литр 2 вида 99 центов. Мега. Просто, удобно, рядом.
4: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland

0: Вечернее радиошоу представляет РД Electronics. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Школа зовет?
2: РД Electronics отвечает суперценами.
1: 17 августа по 13 сентября.
2: Большая школьная распродажа.
1: Смартфон Samsung Galaxy A16.
2: Всего 99 евро.
1: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
2: Все для школы по суперценам.
1: Покупай выгодно в магазинах РД Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
2: Поторопись. Большая школьная распродажа в РД Electronics.

затуси со своим дядькой Кириллом. А также поздравьте, пожалуйста, еще раз Регину. Сегодня мы отмечали ее день рождения по полной всей нашей семье и банде. Огромный привет! 2-5-0-37, Crazy Town и Butterfly. Едем дальше. Всем отличного пути.

0: размер имеет значение?
1: Смотря для чего.
0: Конечно, для хлеба.
1: Размер хлеба «Latvijas Maiznieks Lielmaize» имеет значение.
0: Купи один из 9 видов хлеба «Lielmaize» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. «Lielmaize», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
2: Storen Technika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksētu uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam

А иногда бывает, что лучше розовые очки не снимать. Мой однокурсник как-то снял розовые очки, развелся. Все, кто снимает, почему он разводится? Есть еще какие-то варианты? После этого еще 3 раза женился. Не знаю, что он там за очки носит. Или дело совсем не в очках. В общем, он, надеюсь, знает, что делает и наслаждается.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ-радиопогодь. Завтра в Латвии преимущественно ясная погода, без осадков, слабый южный ветер, температура воздуха. Завтра днем в территории Курзамы от 20 до 23 градусов, Латгала 21-23, Земгла, Видзема, а также в центральной части нашей страны температура воздуха завтра днем от 20 местами до 23 градусов.

Карпентер. Наверное, я не хочу, чтобы розовые очки падали, так как мой любимый, моя первая любовь по скриптум, у меня розовые очки уже 18-й год. Даже не знаю, что посоветовать. 2:30 на 7. Про розовые очки сегодня.

pickles.lv, там все для вашего сада и отдыха, цены еще выгоднее, роботы-газонокосилки, садовая техника и мебель, батуты, бассейны, грили и средства от комаров, огромный выбор товаров. И не забываем, что бесплатная доставка в магазины RD Electronics по всей Латвии. rdvehicles.lv. Заходи.

Джордан. Немного рекламы. Сразу после легенда Боб Синкла Стиви Эдвардс World Hold On. В августе слушаем песню

0: Neticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
1: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 31 августа особые цены с Мего Драугс. Копченая курица Тякова 4,99 и творожный торт Пеллия 6,99. Мего Драугс. Для друзей дружеские цены.
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
3: Ko?
2: Kā? Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Крутые новости. Победитель Латвия с года авто Купра Терамар доступен сразу со склада. Полный привод, 204 лошадиные силы от 37 200 евро. Каска в подарок. Больше мощности, больше удовольствия за рулем. Купра Терамар доступен сразу только в Auto Bravo Motors. Не упустите. Забронируйте тест-драйв на Auto Bravo LV и ждем в гости в салоне на Карле Улмане Гатва 96 и Краста 42.

Эйви Эдвардс. Я иногда снимаю розовые очки, посмотрю на этот мир и обратно надеваю, так легче жить. Пишут нам слушатели. 2:05:37, есть еще время написать. Сегодня дискотека после 7. Russian Dance, танцевальные хиты на русском. Ну а пока что старый добрый Modern Talking. You my heart, you my soul.

розовых очков. 18.54. Самое время сказать хорошего вечера. Как я уже говорил, сегодня четверг, значит, сразу после 7. Танцевальные хиты на русском. Russian Dance. Мы же встретимся завтра, в пятницу. Спасибо за компанию. Пока!

будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?